вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

0: DFM.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 4 часа.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.

Радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал DFM Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Welcome back and right now.
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.
16: DFM.
15: Потому что радио DFM.
16: DFM.

0: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
9: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Welcome back and right now.
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.
16: DFM. Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, бонжур, абажур, динарод. Если до первого глотка кофе ты не несешь ответственности за выражение своего лица, ну давай включай антигрустин шоу «Разбудилники».
2: Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Уи, Катя, looking good today.
2: Спасибо, Сай, симметрично.
1: Зиба-зиба.
2: А ты, кстати, можешь представить меня блондинкой? Ну, попробуй.
1: У меня сейчас когнитивный диссонанс. Сейчас.
2: Ну, что здесь такого прям необычного?
1: Не, ну, ты же ходила полжизни вот с таким цветом волос.
2: Именно так. Ну, мне все понятно. Значит, ты не смотрел мои фоточки в соцсетях, которые я вчера выкладывала. Друг называется,
1: да? Там, где у тебя съемные волосы.
2: Съемные волосы, назовем это так. Я недавно сделала творческую фотосессию. Ну, Сай в курсе. Это была фотосессия в париках. И я побывала длинноволосой блондинкой, жгучей брюнеткой. Это оказалось так интересно, это, когда смотришь на себя и не узнаешь, но тебе нравится.
1: Ну, я тебя и не узнал, кстати. И с другого ракурса теперь на тебя смотрю.
2: Ты смотрел эти фотки?
1: Да нет, конечно.
2: Вот.
1: Да-да.
2: А?
1: Да-да.
2: Лучше скажи, что нет, потому что лайка не было. Это вообще обидно было.
1: Фу, нам серьезно? Да ладно, я лайкал.
2: Ну, другой. Не смотрел, но лайкал.
1: Это там где-то в красном, да?
2: Не-не-не, все понятно. На другую там смотрел какую-то. Короче, буду практиковать еще, мне так понравилось. Ты часто меняешь стиль, прическу?
1: Ну, если ты заметила, я, то есть, очень долго ничего не меняю. То есть бандан, косички, и только 2 года назад мы не сделали рыжие косички.
2: Рыжие?
1: Да, но настолько у меня был шок, я даже нигде не фоткался.
2: Я хочу это видеть, у тебя наверняка есть закромах.
1: Видос есть, я просто на гастроли съездил и вернулся, и просто давайте это все меняйте.
2: Рыжая бестия. Нет, блондином я на тебя тоже посмотрел.
1: Это вот блондин в шоколаде, вот так, вот это мое прозвище.
2: Прикольно.
1: Но рыжий это был тумор.
2: А что не меняется, это канал обратной связи, с помощью которых можно заказать пробушку. И попроси, ну, Саймона, чтобы он скинул фотку, где он рыжий. Я хочу это видеть. Как тебя зовут? Где живешь? Кого будем будить? Всю эту информацию оставляю в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
1: Да, через одну песню начнем пробушку. А так, я теперь что, рыжак, как Балао Мерио Куланджи?
2: Рыжак.
1: Рыжак. Это шоу

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: А я уже рыжий брат от другой мамы.
1: Да, если вы не знали, теперь у Сая прозвище «Рыжий».
2: Рыжак.
1: Вот однажды покрасишься, и да, все. Или я... что там, вплетешь косички.
2: Да, один раз это все, хватит. Так, мы сейчас чем занимаемся?
1: Мы реализуем пробушку всем тем, кто ее заказал. В группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Да, вот смотри, кто отметился у нас. Это Михаил. Он пишет: «Доброе утро». У нас в мессенджере. «Разбудилники, разбудите моего сына. Ему в садик надо собираться, а он спит как ангел».
1: Вот Михаил. Как будить вот таких пупсов, да? Да? Ладно, мы возьмем это на себя.
2: А знаешь город, который называется Элиста?
1: Элиста.
2: Элиста. Mm-hmm. Как красиво, да?
1: Очень.
2: Как будто имя футболиста, да? Мак Элиста.
1: Да-да-да. Забивает гол.
2: Let's go. Мистер Михаил и твой сын ангельский. Как зовут еще раз сына-то? Он не написал, кстати. Значит, ангел. Будем ангелы.

0: Псай и Кэт, разбудите меня и поздравьте с днем рождения. Просит Алексей. Едет на блондиночке, не очень поняла, из Москвы.
1: На блондиночке ездить?
0: На.
1: Это что за... либо автомобиль, или что за...
0: Мне кажется, он так ласково зовет свою машинку.
1: А то я думал, может быть, вы еще, ну, называете Ишаков блондин?
0: Почему?
1: Не, мало ли, он просто едет на лошади. То есть, вот, может, ну,
0: может быть.
1: Может, у него лошадь есть, понимаешь? Ну что ж, с днем рождения, Алексей! Happy birthday, Алексей! С днем рождения, с днем рождения! С днем рождения, Алексей!
0: С днем рождения, Леш!
1: Yeah! Ну что ж, love you!

0: Кто нам пишет этот раз? Максим. Доброе утро, Кетсай. Вот, у нас гибрид с тобой.
1: Кетсай. Котопёс.
0: Котопёс. Еду он, пишет, в метро, проедаю станцию.
2: Проезжаю.
0: Проедаю, писал, прикинь.
2: А может и проедает, кто же его знает.
0: Вау, век живи, век учись. Так, вот он проедает станцию Октябрьское поле. Разбудите меня, пожалуйста, впереди Мадрид. Это в эти выходные, это гонка Формулы 1. Максим, ну он любитель F1.
2: В Москва. Теме, да? Мы едем домой из другого города, поэтому передайте, пожалуйста, мужу Евгению, чтобы он вез нас как будто в машине хрустальные бокалы и спящий кот одновременно. Подпись Анастасия.
0: Прикольно. И мы хотим хрустальную осень. И, конечно, все хрустит. Let's go! Включите совку.

0: Да уж.
1: Телефон прямого эфира напомним.
0: Кать, я обязан поменять волосы на рыжий цвет, я понял.
1: Ты обязан выложить эту фотку в сеть, как минимум. Так, телефон прямого эфира, ребят, +7 495 956 101.2. Звоним, если хотим забрать подарок от Радио Ди ФМ. +7 495 956 101.2.
0: Ты что, я как рыжак не расслышал. Ты уже повторяла, да?
1: Ты уже два раза сказал.
0: Серьезно? А, ладно, и хватит. Кать, блондинка и рыжак.
1: У нас черно-белое шоу изменило цвет сегодня.
0: Тебя переобулись. Ладно, скоро вернемся. Это шоу
1: «Разбудилники».
0: Ключ.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Конечно, можем.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: А теперь тусовка.
4: DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Дублер, добури, добудай, добуди, дублер, дублер.
2: Оу-оу-оу-оу-оу, приветули, бодрули, дирепзия, бодро пожаловать в глаза распахательное шоу
3: «Разбудильники».
2: Она обожает петь в душе и в душе. Катя Бодрова.
3: И диджей Саймон.
2: Сейчас рубрика для тех из нас, кто в душе птица лира, а на деле скрипучая дверь.
3: Сейчас проверим.
2: Дублер!
3: У нас на линии два игрока. Это Лена из Перми.
2: Hello,
3: Лен, привет.
4: Привет всем.
2: Yeah.
3: И Костя из Санкт-Петербурга.
2: Костя!
5: Доброе утро, ребята. Yeah.
3: Костя, скажи, пожалуйста, ты идешь на концерт Канье Уэста? Тебе повезло, тебе даже билеты не надо в город
2: покупать. Теперь зовут на самом деле.
3: Ну, Е, да.
2: На концерт.
5: Его разве не отменили в Питере? Вроде бы Петербург отказался от Канье Уэста.
2: По-моему, еще нет.
3: Нет, по-моему, еще рассматривается, что будет в Санкт-Петербурге. У нас Настя Ленин, продюсер, билет туда взяла.
2: Да, поэтому концерту быть...
3: Она может себе позволить, она самая богатая из нас.
2: Не-не, концерту быть, раз она это пакет купила. Я билет купила. Какой пакет-то, господи.
3: Я вот только пакет могу себе позволить купить после отпуска. Честно говоря. Ладно, Лена, а в Перми какие-нибудь концерты намечаются?
4: У нас много всего интересного.
3: Ладно,
4: хочу хоть каждый день.
3: Зови.
2: Давай я как бы всем сейчас всех подготовлю к игре.
3: Давай.
2: Вот у нас Лена и...
3: И Костя.
2: Костя, вот попробуй вот намочить горло таким образом. Сибириба, сибириба, сибириба, оу-оу. Отлично!
3: Хорошая
2: молодец.
3: Попытка.
2: Теперь Лена. Сибириба, сибириба, сибириба. О-оу.
4: Сибириба, сибириба, сибириба, сибириба. О-оу.
2: Ремикс неплохой, отлично.
3: Это такая слоу-версия.
2: Да. Кать, они готовы. Забирай.
3: Ну что, ребят, игра «Дублер». В чем она заключается? Вы соревнуетесь между собой. Задача каждого как можно точнее или смешнее повторить звук, который мы вам поставим. Делаем это по очереди. Кто смешнее? Или точнее, тот победил, тот забирает подарок от Радио ДФМ. Готовы?
2: А среди вас есть родител?
5: Да.
2: О, отлично, значит, этот звук тебе знаком.
3: Вот, 100%. Тогда с кого начнем? С родителя?
2: Ladies first.
3: А, ну ладно. Лена, слушай внимательно. И наслаждайся. Детский плач. Давай, Лен, вспомни детство. Это ты просто в пятницу вечером добиваешь отчет на работе.
2: Мне кажется, уже ребенок вырос вообще.

0: Кость, теперь твоя очередь, послушай еще разок.
1: Ну, пап, давай.
0: Вот слышно, отец с опытом.
1: Браво, браво. А вы знаете, как этот звук называется научно? Научное
0: название.
1: Да, называется вагитус.
0: Да, да, вот. Научное название детского плача, если да. что.
1: Так что вы только что приняли участие в вагитусе.
0: А знаете, как называется? Зачем ты это сказал, Сай? Ребят, вы приняли участие в игре «Дублер». Не слушайте этого рыжего. Забирайте подарок от Радио ДФМ.
1: Все, рыжий, включай звук. Ну, у вас по 5 секунд, давайте приветики передадим тогда. Вот
0: Лен, с тебя начнем.
1: Да.
2: Я передаю привет всем, кто нас слышит и не слышит, чтобы у всех было прекрасное настроение.
0: Спасибо тебе, Костя.
1: Очередь мужика.
3: Я передаю привет, конечно же, всей стране. Привет вам, ребята. И всему метрополитену Санкт-Петербурга.
1: О, зиба-зиба.
0: Пермь, Санкт-Петербург, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я всегда думал, что девушка из Греции – гречка.
3: А?
2: Потом узнал, что гречанка. Ну тогда логично, греческий мужик – гречан.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 12 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Эфире.
5: Новости.
6: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
7: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ПОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
10: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
8: Застройщик ОСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
12: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
13: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
14: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
15: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
14: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
16: «Битва поколений», 5-й сезон. В эту субботу в 17:00.
17: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: Радио ДФМ.

Radio DFM. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ сообщает: обнаружен музыкальный вирус. Лечить не будем, а включать – да. Это рубрика «Нет трек» и песни, которые сегодня вирусятся в интернете.
3: Да, вот предыстория нового «Нет трека». Сейчас расскажу. 7 августа Кэрол Джи, настоящее имя Каролина Хиралду Наварро, известная колумбийская певица и автор песен, выпустила новый альбом. Но прикол-то в том, что главным хитом стала песня, которая вообще не выглядела очевидным синглом. А почему? Потому что TikTok взял трек Carol G Baby Wow, подложил ее под тренд с преображениями до и после, и понеслась песня из каждой микроволновки.
2: Понимаешь? Как это работает, конечно, сегодня.
3: То есть миллионы видосов спустя трек уже на первом месте в мире на Spotify и на третьем месте в мировом Шазаме.
2: Интересно, я слышала этот трек или нет?
3: Я уверен, возможно, слышала. Ну, а ты знаешь, на каком... какой трек сейчас на первом месте в Шазаме в мире?
2: Нет.
3: Трек, который мы только в пятницу показывали.
2: Тот самый Long Jacket?
3: ML Angel, Bad Times. Ну, это так, помнишь?
2: Да. И который создан.
3: Мы подняли трек на первое место. Прикинь?
2: Сейчас не благодарите.
3: Не благодарите. Сейчас тут посмотрим именно, какая будет судьба у этого нового нет-трека. Он называется Carol G, Jidline and Russowski. Baby Wow. Слушаем.

0: Ну, просто потрясающе. Осенний. Такой южный, отпускной, осенний?
1: Ну, чуть, есть элемент осени чуть-чуть, кажется. Не совсем лето вот вылитое, да?
0: Mm-hmm.
1: А осень уже плетла. Плетла осень.
0: Напомни название этого трека. Carol G?
1: Carol G, Jude Lyne and Russovsky, Baby Wow.
0: Бьюти-мастера забираем себе и грусимся.
1: Напоминаю, что Baby пишется без буквы A. Просто так что...
0: Запомните.
1: Это Baby Wow, да, если что. Ну что же, теперь не артисты выбирают хит, а хит выбирают соцсети, да?
0: И лайки.
1: Да. Ну, спасибо всем за внимание. Baby Wow. Пишется Wow, если будете искать.

0: наш пати.
1: На радио DFM шоу «Разбудильники».
2: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
9: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
13: Да никаких.
12: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
13: Перевожу.
12: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
13: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
12: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
14: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
15: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
16: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
17: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
18: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
21: В этом весь ты.
20: И в этом весь ты. Т-банк.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
23: А дальше тусовка.
24: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и урок английского языка. Выдыхаем уличного английского. Лучший препод на планете Земля – диджей Саймон. Какое выражение выучим сегодня?
2: О, я уже краснею.
1: Рыжий, так еще и краснеешь. Да как осенние листья.
2: Кто не в курсе, да, вот однажды я ходил рыжим, вот я Кате сегодня только рассказал за все время. Вот она в шоке до сих пор.
1: И даже показал.
2: Да, вот так что да.
1: Непривычно.
2: Однажды, вот. Ну что ж, у меня в мессенджере DJ MC Simon. Я прокачиваю уровень английского сленга своих подписчиков с помощью квизов. Но квиз мы скоро пройдем с Катей, а пока делаем домашку.
1: Mm-hmm.
2: Ready, steady, go. Так, помнишь, что означает фраза «mic drop»?
1: Бросить микрофон.
2: Ну, да, а значение этого?
1: Ну, это когда ты очень круто выступил и дерзко бросаешь микрофон, мол, у меня все.
2: Mm-hmm. То есть это триумфальное завершение выступления, речи или даже спора.
1: Mm-hmm. Да, даже вот... спор.
2: Да, да.
1: То есть... А ты часто споришь с микрофоном?
2: Не-не-не-не, вот понимаешь, mic drop, он
1: с
2: же...
1: С матерью так.
2: Он, это не физически, то есть это уже не в прямом, именно переносном.
1: Да. Я могу просто сказать «mic drop».
2: То есть это был ее «mic drop». Это значит, что она просто в дебате уничтожила человека в споре. Да, то есть последнее слово за ней именно осталось последнее слово.
1: Mm-hmm.
2: То есть именно в переносном. То есть это полный
1: классно.
2: «mic drop».
1: Буду юзать тогда. Да.
2: И в прямом, и в переносном. Ну что ж, теперь квиз. Тут парни ответи. Вот, я тебе три варианта ответа гоняю, а ты мне уже правильно выбираешь, да?
1: Давай.
2: Окей. Что такое cooked?
1: Cooked.
2: Cooked. То есть C-O-O-K-E-D. Cooked. Mm-hmm. То есть cook, C-O-O-K. Типа что-то готовить, да?
1: Так.
2: А это в прошедшем. Cooked. Так, три варианта ответа. Первый вариант. Семь потов сошло или полная хана.
1: Mm-hmm.
2: Второй вариант ответа. Все наметано или родился красивым.
1: Mm-hmm.
2: Третий вариант ответа. Лохануться или маменькин сынок.
1: Давай третий вариант ответа.
2: Cooked. То есть cooked – это лоханутся.
1: Лоханулся.
2: Ага, то есть типа cook – приготовленный, да? Лоханутся, да?
1: Да, прожарили.
2: Сейчас, что тебе ответ? То есть, ну что ж, ты ответила? О май гад.
1: Ничего нового.
2: Ну, вторая попытка.
1: Вариант номер два.
2: Все наметано или родился красивым. Это cooked. Ну, какой ответ?
1: Как можно из трех вариантов выбрать два неправильно? Скажите мне.
2: Ну, третья попытка будет как первая.
1: Дай-ка подумать.
2: Да. То есть это что, семь потов сошло? Mm-hmm. Полная хана?
1: Да.
2: Это правильно!
1: Да ты что?
2: С первого раза! Ну-ка, у тебя интуиция вообще ого-го. Дай
1: а поносить. Вы говорили, женская интуиция не существует.
2: Но существует вообще, дай поносить. Да, действительно, cooked – это когда, ну, скажем так, человек сильно вымотался.
1: Mm-hmm.
2: То есть сил нет, это значит, семь потов сошло, да?
1: Ага.
2: Вот. Или я влеп, или я влепла.
1: Влипла.
2: А, да? Влипла, говорят, да?
1: Да-да-да.
2: Я влипла, это и есть cooked. I'm cooked.
1: Вляпла – это какое-то животное какое-то. Вляпла.
2: Есть дятел, есть вляпла.
1: Естественный среди обитания. Cooked, если ты влип.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Мама мия! Опа! Come on now!
2: Рэп-прогноз.
1: Эй, народ, ты как, не замерз? Одевайся теплее и не вешай нос. Пока в твоем доме не дали отопления, шоу разбудильники устроит потепление. А вот что касается всей планеты, листья решили падать, как кометы. Осень осталась с нами надолго. Это DFM, надо делать громко.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 12 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибиди-ба, сибиди-ба, сибиди-ба, о-о-о, хаю-хай, каравай, ди-пипл. Если звук твоего будильника способен за секунду превратить тебя из спящей красавицы в Шрека, ну, скорее включай нас, живых будильников, под названием шоу «Разбудильники».
2: Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала, о, Мерио Куланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Ауа-ауа, ес-ес-ес, яу.
2: И сегодня ты как-то раз представил меня как человека, который поет в душе. Я не стала спрашивать, откуда тебе известен этот факт. Я просто сегодня вечером несколько раз проверю входную дверь, точно ли она закрыта. А ты скажи, чем занимаешься, когда тебя никто не видит? Поешь, танцуешь перед зеркалом?
1: Ну, кстати, сам с собой разговариваю, особенно когда я ошибаюсь. Блин, Сай, ты что творишь? Вот я.
2: Да? Я, кстати, тоже делаю. Кать, Кать, могу так сказать.
1: Вообще, пою в душе.
2: Вот.
1: Да, и... Причем в душе у меня такое бывает, что я даже выскакиваю, чтобы идеи записать в телефон.
2: А, серьезно?
1: Идея просто пришла, я выхожу.
2: Это когда, знаешь, у тебя в коридоре вода.
1: Вода, вот, это моя история.
2: Зато записанная идея.
1: Потому что я знаю, что если домоюсь, я точно забуду. У меня сколько раз в жизни уже идея приходила.
2: А помнишь, мы говорили об этом в эфире, что душ — это лучшее место для креатива. Именно там нам приходят гениальные идеи.
1: У меня просто это обволакивает мои извилины душ. Я не знаю, что это такое, но захожу.
2: Расслабляешься.
1: Я не знаю, может, расслабляюсь, я не знаю, может, водная процедура, может, это мыльная процедура, но сразу мозги включает и музыкальность вообще пробуждается. It's unbelievable. Вот, unbelievable.
2: Ребят, запоминайте возможность сделать что-то гениальное.
1: Так что
2: сходите в душ.
1: Да, сходите в душ, пойте в душе и в душе.
2: Будьте чистыми, гениальными. А еще заказывайте пробушку себе, близким, группу ВКонтакте под последним постом, наши мессенджеры, вот здесь можно отметиться. Как зовут, где живешь и кого будем будить?
1: Да, если хочешь заказать пробушку прямо из душа. Выполняй, не стесняйся.
2: Выбежи, да. мокренький. В коридор и да. Возьми свой телефон.
1: Да, мокрый телефон, мокрое тело, это нам нравится. Через одну песню вернемся. Это мокрое шоу.
2: Разбудильники.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Подрова.
2: Кого? Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Мы готовы выполнять заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом много наприлетала. Озвучу. А Сай заберет из наших мессенджеров.
2: О, да. Ну что же, пишет Анна у нас в мессенджере. Привет, Саймон и Катя. Разбудите нас, пожалуйста. Моего брата Ваню, моего брата Мишу и, конечно же, мою маму. Мы едем в машине в школу. Почему ты написала, как маму зовут-то? Ну, ладно, мама, мы тоже тебя, мы сейчас тебя разбудим. Ваня, Миша, мама, let's go.

0: Доброе утро, Сай и Кэт. Разбудите, пожалуйста, мою любимую жену Ташу и дочь Алину. Пожелайте, пожалуйста, им хорошего дня, и пусть они берегут себя. Я их очень сильно люблю. Максим.
1: Какое имя интересное. Таша.
0: Да.
1: Вау, Таша тащит вообще, да?
0: А может быть, он так ласково? Может, полное имя, скорее всего, другое.
1: Мне кажется, да, скорее всего, Наташа, наверное, да?
0: Возможно.
1: Наташа, Таша. Окей, включи тусовку. The Lady Tasha.

0: Андрей пишет нам в нашем мессенджере. Разбудите мою жену Олесью. Ей нужно скорее кормить собаку Варю. Она очень просит.
1: Доброе утро, Катя и Саймон. Пожелайте хорошего дня всем девушкам из Димитровграда. Пусть сегодня вам сопутствует удача. Поставьте, пожалуйста, зажигательную песню.
0: Прикольно.
1: Прости, Катя.
0: Димитровград.
1: Димитровград.
0: Я слышу впервые. Вау, а есть Екатерининград?
1: Екатеринбург.
0: А, у тебя бург есть, у тебя града
1: нет? У меня уже есть.
0: А, бург, у тебя есть града нет, я понял. Все, едем дальше. Включите совку. Димитровград и собака Варя.

0: что там поет в оригинале.
1: Да не суть, главное весело. Ну что, отправляемся в группу ВКонтакте. Здесь под последним постом можно набросать рандомных слов, тем самым принять участие в игре «Крокодил». Те слова, которые вы набросаете, Сай будет объяснять мне в течение минуты, не используя однокоренные. На чем слове остановимся, тот и победил, тому отдадим подарок от Радио Диафа. Группа ВКонтакте и, конечно, наши мессенджеры.
0: Угу, чем больше слова, тем больше шанс выиграть у нас крутой приз.
1: Это правда.
0: Ну что же, игра суетливая, так что сейчас наведем суету через пару-тройку песен. Это шоу

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: А теперь тусовка.
18: On DFM.
0: DFM.
18: Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Диггери-бэнг, бум, пэу, алоха-малоха, ди-пипл. Если твоя подушка все еще хочет затащить тебя в постель, врубай антидремательное шоу «Разбудилники». Напротив меня антидремательная сеньорита Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
3: Ну что ж, играем в крокодил, где мои руки сидят на скамейке запасных, а весь матч тащит мой ротовой аппарат.
2: Игра «Крокодил» вы наверняка в такую... поигрываете. Все заключается ровно в том же самом. Сай будет озвучивать мне слова, рандомные, которые прислали слушатели радио ДФМ. И на чем слове мы остановимся по истечении минуты. Тот победил, тому отдадим подарок от радио ДФМ. Объяснять слова не используя однокоренные, разумеется. Ну и спасибо всем тем, кто уже отметился в наших мессенджерах и в ВК. Погнали! Есть слова?
3: Ну что ж, сейчас наведем суету. Погнали! Это кусок говяжий.
2: Ладно. Начало неплохое. Кусок говядины. Что это? Как? Шашлык?
3: Не, кусок, большой кусок. Вот есть название, причем импортное название.
2: А, стейк.
3: Да, стейк. Так, ручки у деревья, как называют?
2: Сучки.
3: А, по-другому. Ну, где растут...
2: Веточки.
3: Ветка, конечно. Так, домашний питомец, глазистый, и не собака.
2: Глазастый?
3: Мяукает.
2: Кошка.
3: А если мужского рода?
2: Кот.
3: Кот, конечно же.
2: Глазастый почему-то.
3: Ну, потому что я такого встречал. Так, батарейка в машине, она как называется, если это в машине?
2: Аккумулятор.
3: Молодец. Дальше, кто я? По профессии.
2: Диджей.
3: Диджей, конечно. Ты это устанавливаешь, если ты перебиваешь всех. Ты это перебиваешь заслуги всех, это значит, ты устанавливаешь...
2: Свои правила. Рекорд.
3: Рекорд. Ну, свои правила мне больше понравилось, а так рекорд.
2: Слушай, когда ты сказал, кто я подумала, ничего себе, у человека в процессе игры экзистенциальный кризис случился. Кто я? Куда я иду?
3: Где я?
2: Зачем это все? Ну что, было весело. Кто прислал последнее слово, на котором мы остановились, насколько я поняла, это рекорд.
3: Да, рекорд установила. Ее зовут Полина Касьянова.
2: Полина Касьянова. Ты побеждаешь, забираешь подарок от радио ДФМ.
3: Oh, yeah.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему, имея я букву Ё, мы все равно пишем Йогурт?
3: What?
2: Ё-моё!
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 12 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
5: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
6: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
5: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
9: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди, и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
10: «Ферон» приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес-эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и питч-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
11: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
12: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
16: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
17: Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает «С милым рай и в драндулете». Как всегда, вместе садимся в драндулет времени с Саймоном, и он отправит нас далеко в прошлое, чтобы откопать оригинал популярного сегодня ремейка.
2: Оу, сегодня как раз на нашем драндулете времени отправимся на поиски трека, который уже можно начинать передавать по наследству вместе с сервизом. Mm-hmm. Вот так, да. Как обычно, послушаем два ремейка, а потом первоисточник. Первый ремейк у нас, это будет трек этого года. Chris Lake, Chris Lorenzo, Kenny Beats and Cake, Long Jacket. Слушаем.

0: напоминает трек?
1: Конечно, напоминает. Это та самая новинка, которая победила в другой рубрике «Микстуру Саймона».
0: Oh, yeah. Ну что же, следующий ремейк. Вот такое у меня мнение по поводу этого ремейка. Бывает такое, что трек лежит, собирает паутину.
1: Никого
0: да?
1: не трогает.
0: Никого не трогает. И вдруг один диджей о нем вспоминает. И снежным комом пошло-поехало, да?
1: И другие вспоминают одновременно.
0: Да, да. Заметила, что такое часто бывает,
1: да? Это бывает. Одна гениальная мысль приходит в голову сразу нескольких людей на планете.
0: Угу. Даже уже потом уже не поймешь, кто это придумал, да? Ну что ж, вот так в прошлом году появился такой кавер. DJ Ethan Stone. Short skirt, long jacket. Disco cover. Слушаем.

0: стиль.
1: Да, диско, да, вообще. Кстати, у нас основная подложка могла быть и такая, да?
0: А я думаю, это, знаешь, вот для свадьбы как раз подходит. А когда гости собираются.
1: А, думаешь, да? Стилёво. А я думаю, какое-то позитивное шоу какое-нибудь, знаешь?
0: Наше-то не позитивное, конечно. Унылое.
1: Ну что же, а теперь угадаю, в каком году вышла «Арига». Подсказка. В том же году, что и хиты «Тату», «Нас не догонят», «Рефлекс», «Сойти с ума», «Акула», «Кислотный диджей».
2: 2002.
0: Нет, мимо.
1: Слегка мимо.
0: Первый?
1: Да!
0: 2001.
1: Молодец! Браво! Брависсимо! Ну что ж, в 2001 году альтернативная рок-группа Cake выпустил оригинал под названием Short Skirt, Long Jacket. Слушаем!

0: check it. Woo! Da da da dum. Da da da da dum dum. Ну и как тебе?
1: Ну вот этот альтернативный рок, который не для всех, ребята в сегодняшнем, да, ремиксе, который играет у нас уже в эфире DFM, как раз сделали, не знаю, must-have какой-то.
0: Именно сделали танцевалку, да?
1: Танцевальный трек, который понятен всем.
0: Всем, да? Ну, кстати, это рок-версия, мне тоже нравится.
1: Мне голос, вокал нравится, дерзкий.
0: То есть из всех трех версий что больше зашло?
1: Третья версия.
0: Третья. Ну что, значит, еще разок, да? Рок по рокаем, да?
1: Ну, электророк, пожалуйста.
0: Или альтернативный рок, да? Ну что ж, слушаем. She's playing with her jewelry.
1: She's putting up her hair.
0: Погоди.
1: Так я не Оригу выбрала.
0: Ты что выбрала тут?
1: Третью версию. Ну, самую свежую.
0: Значит, первая, которая звучала сегодня. Ну, скажи первую.

0: Ты скажи, первое или третье? А вот, а ты сказала третье.
1: Да
0: вот.
1: С конца или с откуда?
0: Ну я-то имел в виду спереди, не сзади-то.
1: А я имею в виду сзади наперед.
0: А, ок, ок. Русский
1: что
0: язык.
1: Что непонятного?
0: Русский язык, дай сил. Ну ладно.
1: Самую новую версию я выбираю, самую свежую.
0: Самую свежую. 26-го
1: года.
0: Вот свежая, выловленная рыба.
1: Да. Ну спасибо за то, что откопал оригинал.
0: Зиба-зиба. И вам за внимание. Надеюсь, мы вам чем-нибудь удивили сегодня. Или вас удивили.
1: Вас.
0: А, не вам, да? Ладно, русский язык. Давай поженимся наконец-то, а?

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование». Я волна.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
14: Я построю здесь новый мир.
13: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
15: Реклама 18+.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
19: У меня дело выгорело.
20: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
21: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
22: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
23: А дальше тусовка.
24: On DFM.
23: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И на завтрак у нас, как всегда, попкорн. Это рубрика «Киносай». Так что ловите кинорекомендации Саймона.
3: I'm in love, I'm in love.
4: Точно.
3: Donna Summer.
5: Да-да-да-да.
2: И что это за фильм или сериал?
3: Сегодня в «Киносай» фильм, который родился из идеи снять кино, которое понятно жителям всех стран мира и не нуждающееся в переводе. Прикинь, а если для тебя найти годный кинчик, почти как найти настоящий белый трюфел? Загляни в мой мессенджер DJ MC Simon. Трюфеля не найдешь, а вот кинчик, да.
2: Ой-ой.
3: Ну что ж, теперь к кино, которое, я уверен, сильно понравится тебе, Кать.
2: Да?
3: Да. То есть он фильм понятный, без перевода. Вот. Это новый олдскульный боевик под названием «Мотор Сити».
2: «Мотор Сити».
3: Да.
2: Я уже видела даже обложку этого фильма, но...
3: С твоим любимым актером.
2: Каким?
3: Алан Ричсон.
2: Из откуда?
3: «Военная машина». Вот,
2: типа. Да. Алан Ричсон. Да.
3: И Джек Ричард сериал. Да, он играет главную роль.
2: Я люблю боевики, ты знаешь.
3: Да, и еще Алан Ричсон, как я понимаю. Да. Действие фильма разворачивается в 77-м году. Главного героя подставляют. В его машине находят запрещенки, и он получает 25 лет тюрьмы. Пока сидел, он узнал, что его любимая девушка вышла замуж за того же человека, стоящего за подставой. Прикинь, полный блин капец ватафапеп. И, конечно, чувак не выдержал, избегает из тюрьмы и отправляется мстить. Да. Но главная фишка фильма-то – почти полное отсутствие диалога. Понимаешь?
2: Да я не совсем понимаю, как это работает.
3: Это как современный немой кино, прикинь? Там никто не разговаривает.
2: Он считает... Его можно назвать артхаусом?
3: Нет.
2: Нет.
3: Это боевичок вообще. Угу. Прямо. То есть герои практически не разговаривают, зато говорят кулаки, пули и музыка. Алан Ричсон играет молчаливую машину для раздачи люлей. А саундтреки от Fleetwood Mac, David Bowie и Donna Summer
2: потрясно
3: превращает эту кровавую месть в стильный ретро-боевик.
2: Я всегда говорила, что саундтреки решают очень часто.
3: Я тебе, использование музыки в этом фильме, это просто...
2: Все, я загорелась,
3: Вообще.
2: Ну и вообще на Алана его не обязательно слушать, на него просто смотришь и наслаждаешься.
3: Блин, ты актер, ты говоришь, да. Тебя лучше не слушать, лучше смотреть.
2: Такие стереотипы. Да, запомнили, как название?
3: «Мотор Сити», да, вообще. А саундтрек чуть погромче сделай, потанцуем.
2: Еще громче. Хватит.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Ladies and gentlemen, дамы и господа, это шоу «Разбудилники». Чик-чик-бум!
2: Рэп-прогноз.
1: Эй, народ, ты как, не замерз? Одевайся теплее и не вешай нос, пока в твоем доме не дали отопления. Шоу «Разбудилники» устроит подтепление. А вот что касается всей планеты. Листья решили падать, как кометы. Осень осталась с нами надолго. Это DFM, надо делать громко.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 12 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в «Максидоме» будут скидки до половины цены на качественную посуду. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
8: Внимание, внимание! Ваш рейс 8 задерживается.
9: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
10: Мой миллиметр зашкаливает.
9: Больше приключений. Больше любви.
11: Это все мне?
9: И еще больше теплых премьер.
11: Ты думаешь?
12: Гарантированно.
9: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
13: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
14: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
15: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта «Под ключ». Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу. Мебель с твоим характером.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум! Буяка, буяка! Салютики, малютики! Дитусовка! Если кофе перестал отрабатывать, не переживай, есть капельница с кофеином прямо в мозг. Это шоу «Разбудилники».
2: Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон, черный перец Акбалао, Мерио Куланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Yes.
2: И друзья, знакомые Сая знают, если он не отвечает на телефон или не отвечает на сообщение, значит, он просто занимается музыкой. Это то, что его реально засасывает. Он может даже в последнюю минуту ворваться в эфир, потому что, извините, увлекся.
1: О, да, Катя меня сегодня потеряла с утра пораньше. А я сидел, действительно, с музыкой занимался.
2: Ну, какой кайф иметь в жизни дело, которое затаскивает да. тебя к себе, и время пролетает незаметно.
1: Музыка — это мой икигай.
2: Икигай.
1: Да, это икигай — это когда хобби, который приносит деньги, и тебе нравится.
2: И удовольствие, да.
1: И удовольствие.
2: У меня, кстати, тоже это музыка, поиск музыки, например, подборки какие-то музыкальные. И я люблю еще в качестве хобби что-то монтировать, какие-то видосики. Здесь я тоже как сяду, и потом что, сколько времени прошло, не замечаешь даже.
1: Ну, кстати, я тоже монтирую, но ты в телефоне или в компе?
2: Я в телефоне, в компе сложновато.
1: Я в компе давно, кстати, я там собаку съел. Если урок нужен, обращайся.
2: Видео того, как Саймон собаку съел. Хотите? Ладно, заказываем.
1: Монтаж, да.
2: Заказываем пробушку в группу ВКонтакте под последним постом, а в наши мессенджеры. Ты представил, как ты это делаешь?
1: Это вот Настя у нас угорает, это линейный продюсер наш вообще угорает.
2: Как тебя зовут, где ты живешь и кого будем будить? Вот какую информацию мы ждем от тебя.
1: Да уж, о видеомонтаже речь шла, а потом уже,
2: да,
1: видишь,
2: что.
1: Переплели собаку. Ладно, через одну песню начнем пробушку. Это шоу!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат или диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку получили. Группу ВКонтакте под последним постом видим здесь и в наших мессенджерах.
2: Угу, а я уже вижу в мессенджере, кто или кого вижу. Вижу Алексея. Пишет Алексей. Привет, разбудильники. Поздравьте мою маму с днем рождения. Ее зовут Ольга. Она слушает вас каждое утро. Happy birthday, Ольга.
1: С днем рождения, Ольга!
2: С днем рождения, с днем рождения! С днем варенья, Ольга!
1: А, вот это было неожиданно, чувак! Ну что, погнали!
2: Погнали, Ольга, лови!

0: Софии Сай. Разбудите, пожалуйста, город Луганск. На улице очень холодно. Хотелось бы, чтобы все поскорее проснулись. Спасибо. Хорошего дня от Алексея.
1: Алексей, let's go. Включите совку.

0: своя версия. Хандра гудбай.
1: Да-да-да, осенняя хандра гудбай.
0: Хандра прощай. Хандра гудбай. Ладно, работаем дальше. А вот Роман отметился у нас в мессенджере. Пишет он: «Хей, привет всем, кто сейчас едет на работу. Я с вами, братва».
1: Приветики, Катя и Саймон. Разбудите SP-208.
0: SPF?
1: Что бы это ни значило.
0: SPF?
1: SPF, ты знаешь, есть полтинник, а есть 208.
0: Вау!
1: Да нет, не понимаю, что это значит. В общем, в Казань отправляется пробушка к Вике.
0: А уже все?
1: Да.
0: А, я просто думал, ну, SPF, я уже об его загаре думаю. Загар, знаешь, осени.
1: Там отсутствие загара напрочь, там минус.
0: Разве? Ладно, если что, я передам чуть-чуть по Bluetooth или по Wi-Fi, да, а то я властелин загара же. Ну что ж, погнали.

0: У нас тысяч.
1: У нас дальше будет происходить игра в прямом эфире. Если хочешь поучаствовать, звони. Плюс 7-495-956-101-2.
0: Катя, я вообще не расслышал. Правда? Правда. Believe me.
1: Потому что у тебя ушки маленькие.
0: Но маленькие, и не дослушали. Давай.
1: 7-495-956-101-2.
0: Вот теперь все слышно и понятно. Понимаешь, со второго раза всегда лучше. Закрепить.
1: Это правда.
0: Ну что ж, бам-бам-бари, let's go party, да? Это шоу «Разбудильники». Дамы и господа, ladies and gentlemen, дорогой и дорогая, включи...

0: Party.
1: На радио DFM шоу «Разбудильники».
2: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
2: Evening show.
3: On DFM.
2: Импровизация высшей пробы.
1: Я вам скажу всю правду в глаза. Вы не обижаетесь, но я скажу вам всю правду. Вы гениальный человек. Вот так вот хорошо.
2: Горячее, острое и откровенное.
1: Так, надо с кем-то пофлиртовать срочно. Так, люди, человеки.
2: Шоу с естественным интеллектом.
1: Знаете, выходишь на балкон, здравствуй, солнце. Ну, вот что-то из этого.
2: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
10: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
11: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
12: Красота-то какая! Лепота!
13: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
14: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляет. Динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
15: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
16: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
17: В этом весь ты.
16: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
18: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Вы владелец бизнеса.
0: А значит, работаете за...
11: Троих.
7: Четверых.
19: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно. Альфа выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Right а теперь тусовка.
3: DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Не выспалачи. Время встряхнуть извилины сильнее, чем бутылку газировки. Это шоу «Разбудильники». Ну что ж, напротив меня наш фитнес-тренер для твоих извилин. Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
0: В эфире слово «Микс». Качаем мозг без приседаний.
1: Вот и поговорили. Я точно радиоведущая. У нас на линии Юля из Воронежа. Юль, привет.
0: Hello, Юлия!
2: Доброе утро!
0: О, вот смотри, как Юлия встречает. Встречаем Юлию!
1: Это достойно, Юли. Скажи, пожалуйста, как можно описать твой день какой-то устойчивым выражением или пословицей, или поговоркой? Что бы ты сказал? Может быть...
2: Всегда вперед.
1: Как-как?
0: Всегда вперед. О, мне нравится. Вообще.
1: Ну, это скорее девиз, мантра этого дня. Ну, хорошо.
0: Всегда
1: ладно.
0: Вперед.
1: Mm-hmm.
0: Вообще.
1: Полный газ.
0: Задний мы не даем, да. Вперед всегда, да.
1: Mm-hmm. Игра «Слово микс» впереди. Что будет происходить? Мы называем тебе, Юля, устойчивое выражение. Ты их наверняка слышала, знаешь. Только буквы расположили там хаотично. Твоя задача — расшифровать хотя бы 3 выражения из 5. Справишься — заберешь подарок от Радио ДФМ. Готова?
2: Я надеюсь, утро, конечно, это сложно, но я постараюсь.
0: Поможем, если что. Если ничего не понятно, скажи
1: только
0: «Сай».
1: Только вперед, Юль.
0: Да, только вперед и скажи «Сай», помоги. Да. Вот. Но слушай в оба, а то у меня русский язык, он не ломанный, он сломанный. Так, начинаем. Первая фраза. Кизя аз бузами.
1: Кизя аз бузами.
0: Что за устойчивое выражение?
1: Да. Это когда тебя просят помолчать. Не раскрывать всех карт.
0: А, то есть это как пафосно сказать, ничего не говори?
1: Да. Мол, секрет держи вот при себе.
0: Ага. Так.
1: У тебя во рту.
2: Помоги.
1: Тут?
0: Во рту самый большой орган. Это какой у тебя? Во рту, то есть...
2: Язык.
0: Молодец! Язык за зубами!
1: Язык за зубами.
0: Ты все умеешь. Вот, верь в себе, ты все умеешь. Молодец.
1: Дальше.
0: Следующая фраза. Ого. Devot as son.
1: Девоть аз сон. Это когда тебя обманывает кто-то.
2: Да.
0: Так? Что делает?
1: Тебя берут за нос, и что делают?
0: Так, человек, который сидит так...
2: Водит
0: так за органом.
2: Нос.
0: За нос!
1: Какая умничка, да.
0: Умничка. Отлично. Так, дальше двигаемся, да?
1: Угу.
0: Ой-ой-ой. Нет, еще не все, подожди, дорогая, подожди.
1: Третье задание.
0: Тиви-зибися.
1: Тиви-зибися. Это когда тебя, ну, достали.
0: Теряешь контроль, да?
1: Теряешь контроль, да.
2: Не беси.
1: Ну, что-то такое, только вот есть «заходи», а есть...
0: Есть как? Глагол. То есть, если не заходит, а наоборот. То есть, антоним.
1: Зайти.
0: А если ты покидаешь помещение, ты из него что делаешь?
2: Выйди.
0: Молодец,
2: выйди,
0: так. Да. Первая форма глагола. Выйти, да? Правильно? Дальше. Откуда ты выходишь, если, собственно...
1: Юля уже сказала. Да, Юль, повтори.
2: Выйти из себя.
0: Да! Это Юлия.
1: Слушай, ну мало кто так разбирается с нашей игрой «Слово микс», поэтому мы тебя поздравляем и даем подарок от Радио ДФМ.
0: Ну что ж, Юлия умничка. Ну, передай привет. У тебя есть 7 секунд.
2: Саймон, Катя, вам огромное спасибо за бодрое утро. И хочу всем слушателям пожелать так держать всю осень и не падать духом, и не болеть никому.
0: Зиба-зиба.
1: Воронеж, включи тусовку. Йоу!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в России фраза «я только спросить» всегда звучит как начало боевика?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Канал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: «Ферон» приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес-эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов. 6+.
12: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
13: Это новый вызов.
12: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
13: Битва поколений.
12: Это новый вызов.
14: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
15: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
18: Погнали!
17: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Олла параболла, ди вселенная. Здесь расщепляем утреннюю хандру на атомы. Это шоу
3: «Разбудильники».
2: Напротив меня мема-чародейка Катя Бодрова.
3: А я вовсе не колдун. А и тот самый Саймон.
2: Ну что же, включаем мемоскоп, астромемный компас, который выведет тебя прямиком к позитиву.
3: Сегодня звезды расскажут, какое ты уведомление.
2: Так, Овны, давайте. Давай сегодня сломаем систему. Давай начнем сзади.
3: Давай.
2: Да?
3: С конца.
2: Да.
3: Змееносцы, получается?
2: Оставим на потом.
3: Хорошо. Рыбы?
2: Да, они вне конкуренции. Да, рыбы.
3: Вам написал бывший или бывшая. Прошлое внезапно решит напомнить о себе. Главное, не отвечать на эмоциях.
2: Окей, Водолей.
3: Не забудьте пройти урок иностранного языка. День идеально подходит, чтобы узнать что-то новое.
2: The capital, да? The capital. Козероги.
3: Еженедельный отчет. Экранное время сократилось на 18%. Вместо просмотра рилсиков займитесь делом. Сегодня дисциплина сыграет вам на руку.
2: О, экранное время. Сейчас многие родители пытаются
3: сократить его.
2: Сократить. И даже есть такая фишка, то есть с помощью экранного времени они контролируют телефон своих детей.
3: Угу.
2: Вот, то есть там они по приложениям, там кто то ли 2 часа в ТикТоке, 1 час там, мессенджеры и так далее. Вот сейчас осваивают родители экранное время. Так, стрелцы.
3: Регистрация на рейс открыта. Вам досталось самое приятное уведомление. Самое время отправиться навстречу приключениям.
2: Скорпиончики.
3: Сообщение удалено. Весь день будете ломать голову, что ж там было написано.
2: Виси.
3: Товар из вашего списка желаний снова в наличии. Вселенная будет соблазнять вас приятными мелочами. Но вы держитесь.
2: Вселенная, подгони бабки. Девы.
3: Пора размяться. Вы слишком долго сидите. Даже телефон считает, что физическая активность сегодня не повредит.
2: Вот так меня мучат смарт-часы. Прикинь, сидишь спокойно.
3: Вставай.
2: Да никого не трогаешь. Он тебе говорит, все, вставай, уже давно уже сидишь. Вот, что тебе надо? Так, ловы.
3: Кому-то понравилась ваша публикация. Сегодня комплиментов и внимания будет больше обычного.
2: Рака-макафон.
3: Воспоминания. В этот день несколько лет назад. Даже если вы пытались забыть кого-то, ваш телефон разблокирует воспоминания за секунду.
2: Близнецы.
3: У вас 127 непрочитанных сообщений. Ответить этому, переслать тому, не забыть про просьбу третьего. Сегодня вы забираете звание суетолога.
2: Ну, дать человеку отдохнуть, у него цифровой детокс. Тельцы.
3: Ваш заказ передан в доставку. Сегодня вы будете ждать кого-то так же сильно, как курьера с доставкой пиццы.
2: Оу, yeah. Овны.
3: Уведомление о поступлении денежных средств. Даже если это не день ЗП, вы сможете притянуть деньги из неожиданного источника дохода.
2: Чи-чинь! Ну что же, змееносцы, давайте.
3: Заряд аккумулятора 1%.
2: О май гад.
3: День будет слишком насыщенным, поэтому постарайтесь вовремя найти источник энергии.
2: Да, бери Powerbank, а лучше слушай Powerbank Show.
3: Разбудильники.
2: И только что был мемоскоп.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается? Уф!
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: АО «Альфа-страхование» — лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
9: Капсикам.
8: Маме скрутила шею весной.
9: Капсикам.
8: Плечо поднывает у сына порой.
9: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
8: Капсикам. И боль на удалении.
9: Капсикам. Моя сила в движении.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Топ покупок месяца.
12: Амода C5. Добавить стиля.
13: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
12: Амода C7. Собрать все взгляды.
13: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Топовая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
1: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Сайхакинг». Прямо сейчас Сай поделится некими фишками, некоторыми, которые обкатал на собственном опыте и научит нас жить проще.
2: Да, сегодня в «Сайхакинге» начинается новая серия. Умение жить на 3 копейки, зарабатывая 2. Финансовая йога.
1: О, этого меня учить не надо. Так. Я в этом плане ученая.
2: Уже ученая, да? Видишь, эти сайхаки, предупреждаю, не для богатых и не для гедонистов. Uh-huh. То есть это только для тех, кто чувствует, что тратят больше, чем зарабатывают. Uh-huh. Так что начинаем финансовую йогу. Итак, хочешь жить на 3 копейки, зарабатывая 2? Кофе на винос – роскошь.
1: Так мне всегда говорила моя подруга, которая купила себе хорошую машину. Каждое утро перед офисом мы с ней встречаемся, я иду со стаканчиком кофе с собой. Она говорит, да, Катя, так ты никогда не заработаешь на машину.
2: Не накопишь. Да, заваривай дома, блин, называется. А деньги, которые сэкономил, торжественно переводи в фонд, так называемый, когда-нибудь разбогатею. Во! Дальше. Второй сайхак. Если хочется купить вещь, подожди 3 дня. Включи финансовую йогу. Если через 3 дня все еще хочется, подожди еще 3.
1: И так до бесконечности?
2: Обычно желание проходит вместе с зарплатой.
1: Это правда.
2: Вот, когда через, там, скажи, сколько, через 9 дней, когда уже потрачили все, ты уже ничего не желаешь.
1: Через 9 дней ты уже ничего не желаешь.
2: Да, да. Ну что ж, и третий сайхак, и последний сайхак сегодня. Как жить на 3 копейки, зарабатывая 2? Будь аккуратнее с приложением доставки еды.
1: О, да, ребята, если это проанализировать, я недавно чуть с ума не сошла.
2: Я зашел, у меня просто шок. Я столько жру. Во-первых, это ужас. Как же оно сосет бабки? Это вообще... Потому что человек, который зарабатывает 2 копейки после 3 кликов, да, в этом приложении, внезапно становится должен 4 копейки. Так что будь аккуратный. То есть иногда дома готовьте, но вот...
1: Очень полезные сайхаки.
2: Все от всего сердца черного перца.
1: Зиба-зиба.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Оу-ла-ла! Сибиди-бам, сибиди-бам, сибиди-бам, оу-оу!
2: Трек-прогноз.
1: Эй, ди, народ! Ты как, не замерз? Одевайся, теплее и не вешай нос. Пока в твоем доме не дали отопления, еще раз будильники устроить подтепление. А вот что касается всей планеты, листья решили падать, как комети. Осень осталась с нами надолго. Это DFM. Громче делать.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
7: Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Да, это жесткий вайб.
10: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
11: Катастрофически.
10: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И сегодня мы включали финансовую йогу, узнали про немое кино года о том, что Саймон был рыжим. Ого! Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит мыло, даже я хозяйственная, а ты нет. Лично мне говорит.
2: Да? Ну что же, я бывший рыжий брат от другой мамы. Диджей Саймон Черный Перец Агбалао Мерил Куланджа. Ну что же, ди народ, желаю, чтобы сегодня удача ходила за тобой хвостиком. Чтобы деньги приходили без приглашения. Хорошие новости без предупреждения. А плохие новости вообще заблудились где-нибудь по дороге. Ну что же, всем зашибенного дня. Я везде в соцсетях Диджей МС Саймон. Обнял, поцеловал, чмоуки-пауки.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Немного водных процедур от мистера Пропса и Криса Брауна на Radio DFM Waves. Если вдруг именно сегодня вы погрузились в летние воспоминания, то, в принципе, это нормально. Вспоминать о жарком времени года, осенью, когда за окном не так уж и жарко, а прохладненько, иногда бывает очень даже полезно. Хотя, я думаю, никто не отменял сюрпризы. Такой хорошей погоды за окном, бабье лето, ну, не исключение, понимаете? Если в вашем городе, например, сегодня плюс 25, то вам однозначно повезло. Принимайте поздравления, наслаждайтесь. И, собственно, несмотря какая погода за окном, давайте вместе в едином ритме продолжим продвигаться вперед. С вами уже я, Тимур Белов, всем привет. И в самое ближайшее я обещаю треки, под которые мы точно будем включать тусовку. Делать будем это вместе. The Second Voice, Global DJs и отличный трек Michiko. Послушаем скоро. DJ Гожа, впереди, дождитесь.
1: Реклама. Хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 17 градусов по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто» ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
4: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь. Имеются противопоказания необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
5: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: «Ферон» приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Но... Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
14: 16+.
15: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
16: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: включен. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
5: Реклама 18+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД платежей 2026. 16+.

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Радио DFM.
1: Вы заметили, насколько старательно все пытаются сегодня, вот именно сегодня, добавить немного летнего такого настроения в эту осень. Один из таких, вот, пожалуйста, Давид Авара, только что здесь на Radio DFM, Summer Love. Ну и я, Тимур Вилов, решил добавить приятных новостей для тех, кто без футбола не представляет своей жизни. Вот вы только в этот момент не удивляйтесь и не падайте в обморок, пожалуйста. Вполне возможно, Месси и Роналду скоро сыграют в одной команде.
2: А что, так можно было, что ли?
1: Да, можно, и все благодаря аргентинскому футболисту Карлосу Тевесу, которому пришла в голову гениальная просто мысль. Ну, во-первых, устроить прощальный матч в декабре, а во-вторых, собрать на поле 60 звезд футбола, и среди приглашенных будет как раз-таки вот Месси и Роналду. Если оба согласятся, сейчас идут какие-то переговоры там, легендарные соперники впервые в карьере сыграют за одну команду. Это прекрасно. Ну, согласен, когда слышу такое, реакция может быть только такой: а что, так можно? Можно, оказывается, понимаете? Ну что, фанаты Роналду и Месси, нам осталось только одно — дождаться этого легендарного матча. Надеюсь, все состоится.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 17 градусов по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озонбанка» банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
9: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце», «Манюня», «Оливка и Игорек и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
0: Папа-пап, снова будет жарко. 11 сентября. Вечеринка с диджеем. Громкие хиты, мощные биты, танцы до упаду и настроение на максимуме. А 12 сентября зажигаем вместе с кавер-группой «Перепой». Живой звук, любимые песни, драйв и море веселья. Сбор гостей 22.00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь плюс 7 988 990 10 11. 18+. Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Он Белых. Дима Белых.
1: Парам-пам-пам. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Здрасте. Ух ты. Жора, где ты был? Мне приходили сообщения. Ребята, был в отпуске. Все, вернулся. Поехал, перезагрузился, ребята. Ну, я сразу, знаете, недолго думаю. Сейчас все расскажу, что и как. Вот, давайте так. DFM, Ростов, программа Party Time. Любимый город. Второй рабочий день недели. То есть пришлось разлепляться не в понедельник, а во вторник, и стало легче. Доброе утро, любимый город. DFM, Ростов, на Дону здесь. Та-ра-та-та-ра. Так. Ребята, значит, напомню, наш единый номер для ваших сообщений, для всех мессенджеров, ну, бомбите в МАКС, пишите 8-918-5900-469. Я сразу о контактах. Паблик ВКонтакте, DFM Ростов, 320-104-6, это цифры нашей студии, ребят. Сегодня у нас с вами вторник, значит, он, это я, 8 сентября, 8-9. Ребята, не 6-7. Вот, а 8-9, 8-9, вот сегодня, и это для взрослых. А, так, ну что, чем славен сегодняшний день, расскажу, давайте, а потом расскажу, где был, что видел. Дорогие друзья, сегодня День языков народов России. Всех с праздником, всех причастных с Днем языков народов России. Сегодня день Бородинского сражения, друзья. Как дали мы... Вы понимаете, мы помним день Бородина. Как, скажи-ка, дядя, ведь не даром. Да, и как дали мы... Мокрым... Ладно, не буду говорить. В общем, друзья, сегодня день Бородинского сражения. Это, конечно же, культовое сражение. Это история, это и литература. Это, ну, в общем, это очень много всего в одном этом слове. Бородинское сражение. Мы помним день Бородина, ребят. Это великая, великая память, конечно же, да. Сегодня еще день финансиста в России. Люди, которые про деньги. Вот они. Они здесь. Сегодня Международный день грамотности. Сегодня Международный день солидарности журналистов. Ну, знаете как, о журналистах можно много, но лучше не рассказывать. Да. Сегодня День независимости Северной Македонии. Не знаю, как они отмечают, но теперь вы в курсе. Адриан, Виктор, Георгий, Дима, Маша, Наталья, Петя, Рома. Ребята, у нас именины. Холосо. Да. Так, в Санкт-Петербурге был заложен в этот день Казанский собор. Из истории нашей страны и героизма нашей страны началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны в этот день много лет назад. На Красной площади в этот день в Москве прошел парад гвардейской танковой Кантемировской дивизии. Оп! И в этот день была введена в постоянную эксплуатацию братская ГЭС. Ребята, это все, что хотелось сказать к этому часу. Доброе утро, роднуленьки! Тему эфира пока еще не обозначаю. Разгоняемся хорошо двумя треками. А вот после, ну, после музыкального входа, ребята, я вам расскажу о сегодняшней нашей теме. Кое-что обсудим. Доброе утро, любимый город! Это Party Time! Это DFM Ростов-на-Дону, детка. Мы начинаем. Погнали! Погнали!

0: есть.
1: Ребята, ну, в общем, созванивался и с Погошей списывался. Вот. В общем, давайте так, немного расскажу, да. Вернулся из отпуска, наконец-то. Мне заслуженно дали 5 дней, и вот он, день сегодня, момента истины наступил. Оказывается, надо работать. Значит, был везде, ребята. Был в Лазаревской, да. Был в Макапсе, ребята. Был в Ольгинской. Был в Новомихайловке. Был в Лермонтово. Был, все, короче говоря, на электричке я объездил везде, где можно объездить на электричке, а так просто на велосипеде по горам. Ну, шутка. Короче, был вот везде у нас, в наших любимых местах, до Геленджика туда не донесло. Вот. А так далее, конечно же, мы по берегу, ярких эмоций очень много. Вот. И, вы знаете, тоже списывался с Погошей, у него тоже были приключения гастрономические. Это все здорово, классно. Она вечером, я так думаю, начнет сегодня делиться чем-то. Уже, наверное, вчера начала рассказывать. Не знаю, вчера еще был в дороге. Вот. Значит, ребята, что касаемо вот дороги из, ну, допустим, давайте, из Лазаревской до Ростова-на-Дону. Все нормально, вот, никаких вопросов, да, все и есть то, что нужно. Ну, и, конечно же, это приключение, это наши вот, ну, все соотечественники, отдыхающие на море, это совершенно разный вайб, разные приключения. Кто-то сразу на пляже ест вяленую рыбу. Люди ходят, знаете, креветки копченые, орешки, арахис, кукуруз вареный, там, ну и все, поехали. Это понятно все. История — это такой вайб наш, да? Вот. И кто-то, знаете, кто-то с мороженком, кто-то, видно, зожжики, ппшики. Вот эти девочки с ковриками утром, приходящие, значит, на море, помедитировать, постоять, значит, спиной к морю, вот, на пяти точках, вот. А потом уже дальше вечером ты их видишь на всяких вечеринках, на дискотеках морских. Морские дискотеки — это вообще отдельная история. В общем, отпуск — это все хорошо, здорово. Как вы, как обстановка, пиши. Все работает. Макс наш работает. Еще раз, 8-918-59-00-469. А тему эфира я сегодня вот какую предлагаю, ребят. Ну, бывало же такое, да, и у многих. Ну, вот, отпуск отпуском, а дома лучше. И, ну, о чем бы хотелось поговорить? Знаете, вот, ну, вот в отпуске ты как-то, да, ну, вот, вроде хорошо, а потом дома подушка лучше, допустим, да. Хочешь открыть холодильник, посмотреть, а в отпуске как-то, ну, не актуален холодильник. В общем, давайте так. По какой совершенно обычной домашней вещи вы вдруг начинаете скучать в отпуске, да, вот вы в отпуске, по какой вещи или по какой ситуации, по какому человеку вы начинаете скучать? В общем, короче, после отпуска начинаешь это понимать, осознавать, да? В общем, по какой вещи ты скучаешь в отпуске, если у тебя есть какие-то свои сообщения? Привет, Димон! Привет всем! Могу сказать так, у меня тоже был нормальный отпуск, были в Адлере, все хорошо. Большой привет передайте, пожалуйста, Анастасии. Я знаю, что она отправляется в отпуск в пятницу. Может быть, привезет мне каких-нибудь ракушек, Кирилл. Да ты что? Ракушек. Знаете, вот в отпуске мы превращаемся где-то отчасти в детей, потому что, знаете, рассматриваем камушки какие-то, выбираем, да, там, знаете, вот эти камушки с дырочкой есть, да, которые можно найти. Потом есть ребята, которые мне вот это очень нравится, знаете, выхожу первый день на море, море хорошее, все нормально, все классно, люди, музычка, человек с кукурузой продающий, ну, все это вот наша такая история. И появляется мужчина, который заходит где-то по пояс, значит, у него как надо все, у него ласт, у него маска, у него трубка, и он вот здесь вот на береговой линии, где-то, ну, вот по пояс, так вот глубина, да, он там начинает исследовать дно, доставать какие-то, значит, артефакты из моря, и своей любимой говорит: «Галя, глянь, Галя! Галя, глянь!» Вот это отдельные мужчины, да, ихтиандры вот эти вот, начинающие водолазы. Так, вот, поехали уже, молодцы, все на связи. Я всегда скучаю по собственной кровати. Можно мне дать отель, хоть будет 10 звезд, но самое главное, чтобы кровать была моя с продавленной стороной моей. Вот это база, да. Я мечтаю по своей кружке. В отпуске кофе может быть великолепным, но почему-то из чужой чашки он все равно как-то не мой, написала Инна. Привет, я скучаю по моим питомцам, особенно по коту. Первые 3 дня наслаждаюсь отдыхом, на 4-й начинаю требовать увидеть или погладить каких-нибудь пушистых животных. Ничего себе. Так, Настя пишет. Значит, я вообще по своему душу скучаю. В гостинице первые 5 минут всегда классно, здорово, такие номера, такие душевые кабинки, но все-таки мне мой душ нравится больше всего. А, по нормальной гречке я скучаю через неделю всякой непонятной еды, скучаю о своей гречи утром с огурчиком, написал Стас. Стасик, молодец. Привет. Так, а ты лучше спроси, кто вообще был в отпуске. Максик. Слушай, ну, были люди в отпуске, не были, это не важно. Напишут. Те, которые не были в отпуске, они тоже напишут. Короче говоря, друзья, тема эфира. По какой вещи или ситуации, или, я не знаю, по человеку ты скучаешь в отпуске? Вот вроде все нормально в отпуске, даже и с едой хорошо, и кровать нормальная. И море не волнуется ни раз, ни два, ни три. А ты скучаешь. Радио ДФМ.

Да, ребят, это, конечно, разнос трек. Да, особенно когда ты куда-то едешь быстро. Да, неважно, на чем ты едешь. Так, ну что, тема по чему, по какой ситуации, по чему вы скучаете в отпуске? Вот вроде бы долгожданный отпуск, хорошо отдохнуть, все, отдохнешь. Вот почему скучаешь? Есть люди, которые пишут, вообще ни почему не скучаю. Вот вообще, вот. Тоже сообщений очень часто много встречается о своих друзьях скучаю. В отпуске я скучаю по своим друзьям, которые не смогли поехать со мной на море, но больше всего скучаю по отпуску. То есть вот по друзьям, а потом, когда ты из отпуска возвращаешься, по отпуску скучаешь. Как? Так, поехали дальше. Я скучаю по своему кофейному автомату на работе. Почему-то я к нему привык. Кофе на море какой-то не такой. Слушай, не, подожди, на море кофе нормальный. То есть есть еще... Ну, если не пить, если не брать кофемашины, которые везде, да, есть кофеварочки. Вот у нас на море классно, это где-то вот, наверное, от Туапсе, да и, в принципе, уже и в Ольгинске, еще где-то появляются, или уже были, или есть вот эти вот женщины, которые варят кофе, да, то есть это в турочке, как надо, все, вот это было все. По своей машине скучаю в отпуске, в прокат специально тачки не беру, каршерингом не пользуюсь, скучаю по своей тачки. А так вообще, вообще не скучаю в отпуске. Я скучаю по домашнему холодильнику. Вот, ну вот уже, кстати, второе сообщение о холодильнике. Так, Маша пишет. Здравствуйте. С приездом я тоже была в отпуске, но только была в июне. Но совершенно не те ощущения. А вообще, я скучаю по своему фену. Отдельный фен обычно мощностью меньше. И в отелях... А, отельный, отель, не отдельный. Отельный фен. Он мощностью не то. Ну, многие девочки приезжают, конечно, на море со своим большим. Но если он ее, значит, он любит как принцессу, то вот этот вот завирусившийся фен, который все закручивает, знаете, да? Ну, не буду говорить бренд на букву «Д», все знают, да? Вот она его с собой везет туда на море. Она должна звездой выйти, ребят. Ну, вы знаете, вечерние выходы на море – это отдельная история, да? Вот в любом курортном городке с утра мы там, понятно, перевернутые, не проснувшиеся на море. Потом обеденная история, потом вечерняя часть моря. Вот, потом, значит, все расходятся, и вот этот первый выход начинается где-то в районе, ну, да, наверное, 19:00, да, 19:30 начинается этот выход. Девочки такие все красивые, мужчины, значит, штанишки, рубашечка, все, пошел, сандалики, я такой здесь вот. Конечно, ребята, были в сланцах и носках люди, были. То есть ничего не происходит, это неизменно. Какой-то определенный вот есть дресс-код у мужчин у нас на море, значит, это брезентовые такие, брезентуха, такие шортики серого цвета, куча карманов и какие-то колечки. Значит, такая безрукавка майка, ну, такая, она как футболка безрукавка, и она еще с сеточкой, ну, понятно все, да. И вот эти сланцы и носки, и пошел мужчина в Панаме. Начался шторм там на море, да, и, значит, ну, всех уже попросили выйти из моря, да, на таких, на оборудованных пляжах, и, значит, охранники, ну, те, кто спасатели, да, они, значит, в мегафон кричали: «Мужчина в Панаме, выйдите на берег!» А там мужчина в Панаме, ну, ему вообще это не нужно было, потому что он еле зашел в воду, как он выходил, не знаю, но помогли, конечно же, потом помогли ему выйти, мужчине в Панаме. По своему магазину возле дома скучаю, там меня уже все знают, продавщица знает, что я буду брать, даже ничего не говорю. Ух ты! Может, там какая-то другая романтическая история, ну, преследуема, да? Так, по привычному кофе на кухне Настя скучает. Еще одна Настя, кстати. Да, по своей ванной в отеле, вот тоже что-то часто повторяется. По коту там, вот, ребята, в секунду, молодец. Это написал Стас. Стасик, молодец, потому что вот с какими-то вкусными блюдами определиться на море очень сложно. Много всего.

0: ничего, но вот потом ты 3-4 дня проходит, и как бы начинаешь понимать, что как-то не так как-то. Вот. Я скучаю по нормальному борщу. На пятый день мориков и всякого фастфуда я уже не могу, хочу домашнего борща. Такой анекдот есть. Что ты хочешь, дорогая? Борща хочу. Вот. Ну, не буду рассказывать анекдот. Можете поиндексить, найдете. Пишет Марина. Я по своей косметике скучаю очень сильно. Каждый раз беру практически чемодан косметики с собой, но руки до нее не доходят. И я по ней скучаю, но вообще ничего не могу поделать с Леней. Вы представляете, вот это вот женская история. То есть она скучает по своей косметике. Она ее берет с собой чемоданом на море, но она ей не пользуется, потому что лень. Вот это интересно. Это очень интересно. Привет, Димон. Как съездил? Слушай, да нормально. Ну, в отпуске всегда хорошо, но бывает, начинаешь скучать по, конечно же, Everybody Dance Now, по нашему крику, по нашему звуку и, конечно же, по любимому Ростову-на-Дону. Но на море ростовчан, ребята, очень много и нас видно. Мы очень активны. Сейчас о погоде.
1: Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Реклама. Эфире. Новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже. Подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ОСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
10: Окошкина!
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ребят, тема нашего эфира сегодня утренняя. Ну, вот почему вы скучаете в отпуске? Я не знаю, по коллективу своей компании, фирмы, организации, либо по людям, по друзьям, я не знаю, по какой-то ситуации, по какому-то предмету, может быть, да? Есть интересные очень мысли, написала Екатерина. Дмитрий, доброе утро, всем большущий привет, огромный вторник. Работаю и как бы вошла уже в рабочий график. Вернулась из отпуска неделю назад, но пока еще не смогла полностью понять, зачем я здесь работаю. А вообще я скучаю по домашним тапочкам. И отельные вроде бы ничего, но по домашним очень скучаю. Они такие родные. Пожалуйста. Вот вам. Девичий ответ. Поехали далее, ваше сообщение. Я скучаю по Ростову вечером. Пока живешь здесь, ворчишь на эти пробки и на движение, но в другом городе, особенно на море, понимаешь, что Ростов вечером прекрасен. По своему парикмахеру скучаю. После недели моря прическа сама никакая. Алена, ну ты знаешь, мне насчет прически очень сложно как-то прочувствовать эту ситуацию. Ну, наверное, тебе многие девочки поверят и скажут, да-да. Так. Хорошо. По нормальной скорости жизни. В отпуске первые дни отлично, потом хочется куда-нибудь ехать, чего-то делать, а оно ничего не происходит. Слушайте, ну, мне кажется, отпуск для этого и нужен, чтобы мы немного тормознули и чтобы ничего не происходило. Такая регулярность. Знаете, мне нравятся вот эти вот кафайки. Мне там большие какие-то крупные рестораны, а кафайки, где ты перекусываешь, там вот настолько это размерено все. Ты понимаешь, что они видят нас отдыхающих, ну, в среднем, давайте так, на сколько мы приезжаем? Мы приезжаем, ну, 5-7 дней, правильно, да, там, плюс-минус, да, вот мы отсюда, здесь поближе. Понятно, люди из Архангельска или из Сыктывкара приезжают надолго, вот. А так, люди меняются на море, мне кажется, каждую неделю появляются новые, какие-то уезжают, какие-то приезжают, и вот те люди, которые работают в этих всех точках общепита, в кафе, там, каких-то рестиках небольших, не в таких фундаментальных, знаете, куда нужно в бабочке, да, в сланцах и в бабочке, нет. Вот, для них вообще ничего не меняется. То есть они нас смотрят, вот еще одни приехали, смотрите, белые, опа, смотришь, вечером красные, потом раз там, дня два нет, потом выходит такой уже полукоричневый, но немного уже в тени, ну, такая история. Так. Я скучаю по своему зеркалу, потому что гостиничные зеркала меня не устраивают. В своем домашнем зеркале я очень худая и изящная, Юля. Юля, привет. Так, привет. В отпуске скучаю по супруге, но потом дописал, что не совсем, не всегда. Слушай, надо писать «всегда скучаю». Ты что, сейчас ты представляешь, кто-то едет парами, и он улыбнулся, а она на него смотрит. Чего? Вот, и пошли качели, понимаешь, в машине. Ладно, далее. Я скучаю по гаражу. Я понял, что действительно взрослый, когда на море я начал думать о гараже и о том, куда переложить инструмент, который мешает под рукой постоянно. Ну, интересно. Так, кто это пишет? Ирина. По моей обычной домашней яичнице я скучаю. Эти шикарные все завтраки, все это здорово, но моя домашняя яишенка на моей сковородочке, она лучшая. Вот так. Так. По привычной своей аптечке, потому что у меня там все разложено. Я никогда с собой не беру лекарства на море или куда-нибудь в отпуск, чтобы не заболеть. А вообще по своей аптечке скучаю. Ну, какие разные, видите, люди бывают. Так, я скучаю по своему двору. Никогда бы не подумал, но приятно вернуться и увидеть, что все те же люди, все на месте. У меня бывает так, я возвращаюсь из отпуска и что-то во дворе поменяли. Вот у меня тоже такая бывает тема. Вот вроде бы было все нормально, и тебя не было 5-6 дней. Ты приезжаешь, что-то раскопали, что-то делал. Согласен. Так, по своему шампуню скучаю. Беру с собой, но бывает забываю. А вот эти все пузырьки из отеля меня не устраивают, написала Светлана. Тоже вот интересно, по холодильнику скучает Кирилл. Я скучаю по холодильнику родителей. В собственном доме еда есть, но у родителей каким-то образом есть то, чего у меня в моей семейной жизни такого нет. Я по родительскому холодильнику скучаю. Красавчик. Да. А я скучаю по своему балкону. В отпуске может быть и шикарный вид, даже с видом на море. На море, вот прямо на море, на горы. Но с
вспоминаю свой балкончик, кофеек вечером и запах цветов, которые я выращиваю на балконе. По обычному хлебу я скучаю, ни багет, ни фокаччо, ни какая-то авторская булочка. Просто хлеб, который я люблю. Слушай, ну можно выйти на море, я не знаю, выйти в любой магазин. Много магазинов есть. И девяточка магазин есть там, да, и так далее. Ну, и можно купить же тот хлеб, по которому ты скучаешь. Если какой-то ростовский хлеб, которого нет там, это да. Погнали дальше, ребят.

Вот здесь хорошее сообщение, знаете, от Светланы. Интересное сообщение. Была в Геленджике 8 дней. Ни по кому и ни почему не скучала. Очень не хотелось уезжать. Но когда зашла домой, поняла, что дома лучше и очень хорошо. Знаете, вот этот видосик же есть, да? Девушка говорит, я не хочу уезжать, я не хочу. Я так здесь привыкла ко всему, это все мое. Вот эти видосики сейчас опять завирусились. Да, потому что приходилось уезжать, а этот видосик еще монтирует девушку, допустим, вытаскивают волоком из воды, и вот этот звуковой ряд подмонтирует. Не хочу я туда уезжать. Вот, ну, Светлана, видите, молодец. Вот прям написала базу, да. Пришла домой и поняла, вот оно, мое родное. Ну, на море, конечно, хорошо. В отпуске вообще хорошо. А по поводу хлеба, наш ростовский кирпич самый вкусный, написал Ван. Вань, мы не про это, мы не по поводу хлеба, Вань. У нас тема такая. Почему или по кому ты скучаешь в отпуске? Вот вроде в отпуске, все хорошо. Все нормально, отдыхаешь, сам же и хотел, нужно перегрузиться, отдохнуть. Да, отпуск недаром придуман, да, и нужно обязательно идти в отпуск, друзья. Вот, почему ты скучаешь? Там мы не про хлеб сейчас говорили. Хлеб это там как было одно из впечатлений. По своей стиральной машинке скучаю, потому что сколько бы ни пользовалась услугами прачечных в отелях, вообще не то, что нужно. Вот так. Такой хозяйственный подход девичий, да. По телевизору, по привычному пультику, потому что все там не так, как у меня дома настроено, написал Владимир. По своей кровати настолько скучаю, что последний день отпуска аж не могу, аж просто вся чешусь. Неудобные кровати в отелях. Просто Наталья наотрез это написала. Наталья, может быть, у вас дома просто какой-то там ортопедический специальный матрас, там, я не знаю, какая-то ортопедическая подушка за 100-500 миллионов денег стоит. А в гостинице она, ну, обычная такая. Вот. Причем, вы знаете, вот у меня был такой случай, значит, мы были с друзьями 8 дней на море, и только на 8-й день я понял, что у меня была очень, короче, сломана кровать была, реально. И я понял это только на последний день, когда нужно было поспать, потому что на утро нужно было ехать за рулем. Все эти 7 дней я засыпал, но я не понимал, и как я засыпал, и как просыпался, и даже не помнил, как я приходил, засыпал. В общем, понимаете, как... То есть я только на 8-й день понял, что у меня кровать сломана. Мы только приехали, и все, и понеслась сразу граната высокая, кукуруза, и все, и поехали. Здравствуйте, я в отпуске скучаю по домашней еде, написал Антон. По своей расческе скучаю, девочка написала, не знаю, блондинка на Аве. По знакомому маршруту на своей машине скучаю. Даже родная пробка после 2 недель отсутствия кажется какой-то интересной. Наблюдаю сейчас с утра за всеми, кто как двигается. Тоже, видно, недавно из отпуска вернулся. Так, тоже классно. Кстати, очень многие, знаете, скучают не только по еде домашней, да? Тут еще вот какая скука есть. Я по домашней воде скучаю. Звучит смешно, но возвращаюсь, наливаю стаканчик и думаю, вот теперь все правильно, вот теперь хорошо. Ну, это как бы внимание, да?

Сейчас в Ростове плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.

Ну, кстати, очень крутое приходит такое откровение мужское от Павла, значит. Когда едем отдыхать с друзьями, чисто мужской компанией, мы все скучаем по своим половинкам. Девочки, вы слышите? Или нет? Это база. Жаль, что они не видят, какие мы счастливые. Послушайте внимательно. Мы ходим по горам, ходим, значит, весь отпуск в одной и той же майке. Меняем ее в случае, если мы ее разорвали или залили сильно машинным маслом, уже невозможно носить. Прыгаем в воду с высоты, летаем на парашютах, ездим на рыбалку морскую, все прилично, но иногда опасно, с любимым так не отдохнешь. Девочки, понимаете, вот понимаете как? Вот в одной майке ты ходишь и вообще ничего. А еще я добавлю, Пашок, можно небритым ходить вообще, весь отпуск и вообще, и пусть весь мир подождет. Вот, и есть можно прямо вот из кастрюльки, я не знаю, вилкой можно есть, и просто вилку обтер салфеткой, и все нормально. Согласны? Ну, много всяких вещей. Но, конечно, девочки, мы по вам очень скучаем. И мы вас, конечно же, любим. Да, и бывает, вас не хватает нам в отпуске. Друзья, в общем, сейчас мы с вами переходим к обеду. То есть так, пообедаем. Ну, а после обеда в 16:00 будем закрывать рабочий день. Желаю всем хорошего, позитивного, правильного обеда. Поработать хорошо. В 16:00 здесь же вечернем радиошоу мы будем закрывать рабочий день в Ростове-на-Дону. Ну, а пока мы все на обед. Все!

0: Радио ДФМ.
1: Да, согласитесь, у каждого во время рабочего процесса нет, да все-таки появляется желание устроить праздник, когда душа, как говорится, требует. Ах, не стоит отказывать. Тем более сегодня, 8 сентября, во вторник, Международный день грамотности отмечается. Особенно внимательно нужно быть, отправляя рабочие письма, там проверить на все глаголы, на «тя» с мягким знаком или без. У меня есть такая привычка, я всегда регулярно проверяю себя. Профессиональный праздник отмечают финансисты, поэтому, если вы имеете отношение к этому празднику, принимайте поздравления. А еще сегодня день посиделок на кухне. Ох, я не знаю, как у вас, у меня тут сразу вырывается кусочек песни «на кухне». Ну ладно, продолжать не буду. Меня зовут Тимур Белов, всем привет. Продолжим, давайте продвигаться вперед под самые лучшие треки. Calvin Harris, Jay-Z, Imani, еще раньше... Диджей Гожа. Так он себя произносит. Скоро здесь все они появятся. Включаем тусовку вместе. Привет.
2: Реклама. Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
8: Конечно, можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Конечно, можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
8: Конечно, можем.
9: И кэшбэк 5% можем?
8: Конечно, можем.
9: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Конечно, можем.
9: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
10: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
13: Welcome back and right now.
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто» ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
4: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь. Имеется противопоказание необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
5: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
6: Папа-пап снова будет жарко. 11 сентября. Вечеринка с диджеем. Громкие хиты, мощные биты, танцы до упаду и настроение на максимуме. А 12 сентября зажигаем вместе с кавер-группой «Перепой». Живой звук, любимые песни, драйв и море веселья. Сбор гостей 22.00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь плюс 7 987 990 10 11. 18+.
7: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи.
8: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
7: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
9: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17.00.
10: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов? Тебе это известно?
3: Да, за мой счет.
1: Все, банкет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
11: Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Радио Ди ФМ.
1: И на самом деле очень хорошо, когда у всех такое желание move it. Особенно приятно, когда тебя в этом деле готовы поддержать коллеги. Но, собственно, дорогие друзья, как показывает практика, далеко не во всех вопросах мы готовы прийти к единому мнению. Вот помните ту самую сцену из служебного романа, когда не все охотно скидывались на подарки коллегам?
2: Товарищи, не уезжайте! Люди по 50 копеек. У Маши Селезневой прибавление семейства.
1: Я обожаю такие моменты, на самом деле. Вроде как хочется, а вроде как не очень, но все равно приходится, да, все равно заставит. И вот на что больше всего россияне не любят скидываться на работе. На первом месте на подарки коллегам по случаю дня рождения, представляете себе. На втором подарки для руководителя от коллектива по случаю личных событий, когда у начальника там рождение ребенка произошло, либо юбилей или свадьба. Далее идут сборы для корпоратива и на подарки увольняющимся сотрудникам. Вот такие вот дела. Хочешь, не хочешь, а заставят. Главное, чтобы этот круг рано или поздно замкнулся. Лучше, конечно, чем раньше, тем лучше. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. Далее Артем Скорбогатый, между прочим, который постоянно скидывается, всегда скидывается, не пропускает. И еще больше поводов включить тусовку вместе с нами, вместе с Радио Ди ФМ. Оставайтесь рядышком.
0: Радиоканал Ди ФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. Ди ФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио Ди ФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
12: Да, это жесткий вайб.
0: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой РНДР. В большом концертном туре.
13: Катастрофически.
0: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома Rap for Mama. Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной. Телефон рекламной службы Радио Ди ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы Радио Ди ФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Счастье для Фаррелл Уильямс, Happy, только что на радио DFM. И вы знаете, я бы непременно назвал счастье словом года. Но меня ведь никто не слушает. Давайте-ка лучше расскажу, как выглядит довольно внушительный, надо сказать, списочек из целых 40 слов. В их числе ИИ, нейросеть, промпт и белые списки, а также marketplace, отмена, пухосос, 6-7, нишевый и тревожность. Кстати, именно тревожность стала словом-символом прошлого года. Окажется ли оно снова, что называется, в топе, узнаем в декабре. Спокойствие, только спокойствие. Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый, и тем временем шел 8-й день осени.
1: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
6: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка
6: on DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
13: Окошкина!
14: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте «Солнце». Этой осенью мы приготовили для вас теплые сериалы для всей семьи. «Манюня», «Оливка», «Игорек» и «Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон «Родители-родители». Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
15: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
16: Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
18: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

with me till I can get my satisfaction.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
2: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
3: простите? Excuse me?
2: Виньяса.
1: И позволить себе чуточку больше.
2: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
3: Да я его на машине катал.
2: Да.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
1: Реклама.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: включен. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, друзья, товарищи, прямо сейчас предлагаю нам всем вместе перевернуть календарик и попробовать вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1636 году был основан Гарвардский университет, выпускниками которого стали 8 президентов США, более 30 глав государств, а также 47 Нобелевских и 48 лауреатов Пулитцеровской премии. В 1791 в Парижском Лувре художники впервые выставили на обозрение свои картины, а в 2009 на концерте группы Black Eyed Peas прошел самый массовый флешмоб, который даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Когда музыканты вышли на сцену, 21 тысяча зрителей замерла. Однако спустя несколько секунд начал двигаться один человек, затем 10, потом 100, 1000 и так далее. Короче говоря,
1: танцуют все!
2: Реклама. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Да, это жесткий вайб.
5: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре. Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома Rap for Mama. Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
6: Самая большая телесемья.
7: Мы выполнили свой долг родителей.
8: Посидим сегодня в тишине.
6: Возвращается с новой миссией.
9: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
6: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разорить.
10: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
6: Знакомо?
11: Маш, со мной это больше не пройдет.
10: Пройдет.
11: Ты что сказал, Маш?
6: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители-родители». Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
12: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

Радио DFM. DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Вот сколько бы времени ни прошло, как бы мир ни менялся, незыблемым им остается лишь одно. Ничего людям человеческое не чуждо. Есть душа, есть внутренний голос, так почему бы не сделать этого? Судите сами, в Индии 20-летний парень, не дожидаясь помощи властей или волонтерских акций, решил самостоятельно очистить от мусора сильно загрязненную реку. Да, с этим там действительно проблемы. И, надо сказать, ему это удалось, хоть и потратил он на это целых полгода. Зато теперь река реально похожа на реку.
1: Вообще! Красава!
0: Более того, на ней теперь можно с интересом проводить время. Ты?

0: Да, с вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: А теперь тусовка.
4: DFM.
3: Потому что Радио DFM.

0: Реклама. В эфире новости.
1: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
2: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов. Брошен! Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
11: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00.
12: Категория 16+.
13: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Тройку лучших на прошлой неделе открыл трек Don't Wanna Go Home, Медуза и Henry Camomile.
2: Второе место.
3: Претенденты очень быстро залетел трек Satisfy, Келвин Харрис и Джази.
2: Первое место.
3: Ну а лидером на прошлой неделе остался тот же трек, что и был. Shades of Blue, Джон Саммит, Деволт и Джулия Черч.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30.
2: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я в

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. Аутер Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
1: Организатор банк ВТБ. ПАЛ. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
6: Реклама 18+.
7: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
17: Погнали!
16: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
18: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата МТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
19: А дальше тусовка
20: on DFM.
19: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. Отметить сегодня можно день написания писем. Или же день посиделок на кухне и после работы позвонить своему другу.
1: Когда устанешь, приходи.
2: Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
4: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за 1.5 часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь. Имеется противопоказание, необходима консультация врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
5: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Если ваше лето все-таки окончательно профукано, дорогие друзья, потому что и троеточие, то исправить хоть как-то эту ситуацию для всех москвичей и гостей столицы можно попробовать на городской ферме ВДНХ с 10 по 27 сентября, где, собственно, пройдет фестиваль урожая. На нем представят мега-овощи, огромные арбузы. Ну а потом устроят заплыв на гигантских тыквах.
1: Вода, вода, кругом вода.
0: Да, я бы посмотрел на это зрелище. Кстати, хотите верьте, хотите нет, но я перед выходом в эфир ел арбуз.
2: Совпадение? Не думаю.
0: Всем бодрого доброго, с вами по-прежнему Артем Скоробогатый, ну и куда же без нее?
3: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asiendefisagent.ru не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
10: Кэш можем.
11: И кэшбэк 5% можем?
10: Кэш можем.
11: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
10: кэш,
11: так.
10: Кэш можем.
11: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру.
16: 12+.
17: Welcome back and right now.
18: А теперь тусовка.
17: On DFM.
18: DFM.
17: Потому что радио DFM.
18: DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов.
10: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
11: Это новый вызов.
12: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
13: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
14: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
15: Погнали!
14: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Чувствуете запах? Запах чувствуете? А это запах шашлыка тех, кто уже доехал до дачи.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ученые доказали, что наибольший стресс женщина испытывает, когда ее называют женщиной.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
7: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
11: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
13: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
14: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
15: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% в бонус. Бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
18: Up the next.
19: А дальше тусовка.
18: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Ну что же, дорогие друзья, и перед тем, как попрощаться с вами, до завтра.
1: А напоследок я скажу.
0: Давайте, да, скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, Минтранс сообщил о желании внедрить посадку на самолеты и поезда через мессенджер Макс. Между Россией и Северной Кореей открыли первый автомобильный мост, а аналитики выяснили, что каждый пятый житель нашей страны считает себя ленивым. На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
10: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
9: Ответить на тысячу вопросов.
10: А это что? Почему? А вот это что такое?
9: Заставить убраться в комнате? Разнять? Накормить?
10: Это что, суп-чипс насыпал?
9: Инструкция по выживанию в собственном доме.
10: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
9: Александр Самойленко, Мария Порошина.
11: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
10: Пройдет.
11: Ты что сказал, Маш?
9: В новом сезоне сериала «Родители, родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио DFM.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Да, добрый вечер. Ну, в общем, как, он добрый, и он вечер, тут не поспоришь. Хотя многие говорят, да не, какой еще день еще? Ребята, это у вас день, у нас вечер. Добрый вечер, а? Поорали иначе. Добрый вечер, любимый город, ФМ Ростов, программа «Party Time», время вечеринки уже наступило. В общем, станция для слушателей старше 12 лет, не знаю, школа закончилась, либо вторая смена, либо уже универ, колледж. Ну, в общем, уже все учатся, уже началось, да. Это как раз вот то самое приятное время для родителей, с одной стороны. А с другой стороны, родители говорят, нет, на каникулах было интереснее. В общем, это не важно, мы не будем спорить. Я свяжу в памяти наши контакты, у нас есть единый номер для ваших сообщений, 8-908-17-5-9-0-0-4-6-9. Зафиксируйте, если вдруг у вас по какой-то причине старый номер. Не, у нас он давно уже, поэтому новый номер обновите в своих контактах, в своих записных книжках или как вы это называете, все, неважно. 8-918-5-9-0-0-4-6-9. Паблик ВКонтакте у нас не изменен, DFM Ростов, и 320-104-6 это цифры прямого контакта. Друзья, ну, предлагаю, в общем, стартануть сегодня вечернее радиошоу с хорошего звука, несколько подряд боевиков. Вы заметили, как мы обновились к новому учебному и не только учебному и музыкальному сезону. Вы заметили, сколько у нас появилось очень реально крутых бенгеров наших, таких серьезных замесов, причем такой классики DFM и топчиков, которые вот сейчас везде актуальны. В общем, все это здесь, на DFM в Ростове-на-Дону. Добрый вечер, любимый город! Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане! Мы начинаем это Party Time! Погнали! Погнали!

Ребят, ну вот уже и поздравления есть. Поздравляем с днем рождения нашего любимого руководителя и коллегу Михаила Бабахяна. С днем рождения поздравляет коллектив. Благополучия, успехов в работе, гармонии в семье, обстановки по кайфу, а также большой привет всем. Ну, в общем, она всему написала. Она так написала: «Привет всему пишу». То есть она кому-то пишет или компания называется «Пишу». Это вообще не важно. Главное, что она написала. Как ее зовут, мне написала, не важно. Лина написала бы. Сейчас все аплодируют, коллеги. Так. Привет передай, пожалуйста, моей подруге и Андрюхе. Написал Игорь. Передали твоей подруге и Андрюхе большой привет. Привет, ДФМ. Сегодня какое-то настроение даже не совсем рабочее. Прям хочется какой-нибудь романтичности и желательно от моего любимки. 4 года вместе, хочется романтики. Это начинается, ребят. Угу. Начинается. Знаете, вот осенью, ну, когда вот она наступит. Сейчас у нас еще, подождите, 2 дня, и все нормально, 28, все будет. Вот, но все равно начнутся вот эти осенние истории. Они происходят ровно зеркально весной. Да, весной начинается это, знаете. Вот, и осенью начинается. И вот они пошли, видите, романтика нужна. Еду сейчас по делам, и впервые за день понял, что никуда не опаздываю. Насколько непривычное чувство, что даже музыку сделал погромче, и думаю, что вообще никуда сегодня точно не опоздаю. Сегодня случайно встретила школьную учительницу в магазине. Она меня узнала первой. Я минуту стояла и пыталась вспомнить, как разговаривать с человеком, перед которым 20 с лишним лет назад боялась забрать тетрадь и понимала, что не готова к уроку. Слушай, как это все меняется, согласна, да? Знаешь, встречаешь своего преподавателя какого-то. Ай-яй-яй, вот это был на залет. А тут просто здравствуйте, Сергей Егорович. Так, у меня сегодня маленькая победа. Наконец-то забрал машину из сервиса. Еду и прислушиваюсь к каждому звуку. Как молодой отец к ребенку. Красавчик. Сравнение просто выше. Вообще согласен. Ты когда машину взял, что-то гремело, особенно когда, ну, сейчас многие ребята, да и девочки тоже, да, когда сделал ходовую, да, выезжаешь, и так есть, и так, ну, а ну-ка на ямку, опа, тихо, потом, хоп, на это, тихо. И вот это непередаваемое ощущение. Так, дальше поехали. Большой привет передай моей маме, она сегодня впервые сама заказала себе такси через приложение, и теперь ходит гордая и хвастается всем соседкам. Слушай, это тоже здорово, экономия какая сил, да, ваших. То есть сама научилась, это здорово. Сижу в очереди, слушаю DFM в наушниках и понял, что люди здесь знакомятся быстрее, чем в соцсетях. А знаешь, где я сижу? В очереди к доктору. Вот так, пожалуйста. Ну, конечно. Слушайте, ну еще вот в этих очередях к доктору, сейчас там есть номерки, электронные, значит, очереди, да, эти все истории, но там еще находятся в этих очередях бабушки-эксперты, которые знают все, они вообще знают всю медицину. Есть некоторые, у кого-то там на 16-15 там очередь, да, электронная записана, она приходит где-то в 14-20, вот, ну, то есть, ну, заранее опасно. Вот. Там они все знают. Привет, Димон. Едем и смеемся. Везу домой огромный арбуз. Супруга держит его на руках и сказала: резко не тормози. Теперь у нас ожидание довести этот арбуз. Слушаю эфир. Ну, привет вам, довести арбуз домой, да. Я сегодня купила себе серьги просто так. Ни праздник, ни зарплата, ни повод. Иногда просто человеку нужно что-нибудь для себя. Вот держи, молодец, и сама себя похвалила, Настя. Настюш, молодец. Браво, Настя. Кстати, это можно, знаете, как тема. Мы уже такое обсуждали, я не знаю, пару лет назад, да, вот как ты себя балуешь, да, вот как себя балуешь. Есть, что-то такое, вот, чем ты себя балуешь. Просто, позволяешь себе что-то. Можешь уже об этом сегодня написать. Сегодня на работе коллега принесла домашний пирог, и у нас весь отдел внезапно стал гораздо добрее. Я считаю, что сладости нужно на законодательном уровне утвердить в организациях. Это интересная идея. Да, только беговую дорожку, мне кажется, нужно будет еще поставить, чтобы потом этот десертик, разбегать его как-то. Ребята, сейчас я вспомнил такой мегатрек DFM. Вообще, Space называется вещага, это Крис Паркер. Поехали! DFM.

0: Если на этой неделе хочется выбраться куда-то, не только на выходных, есть такая идея. Публика уже со среды открывает двери. Можно начинать со спокойного ужина, потом перейти в караоке, отдельный камерный зал, небольшой круг на песни, а дальше неделя только набирает обороты. В пятницу резидентская вечеринка с диджеями, а в субботу Шантарм, большая индийская ночь с шоу, танцами и атмосферой. Все это на Большой Садовой, 116. Публика. Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Это Party Time. DFM.

0: сильно замес, да? А, хорошо, хорошо. Знаете, вот здесь у вас тоже друзья такие есть, которые говорят нехорошо, да, а хорошо. То есть они первую букву съедают. У меня тоже маленькая победа, пишет кто-то. Закрыл досрочно неприятные кредиты в разных банках. Не берите, да, без суперострой необходимости. Вот корректирует человек. Слушай, ну молодец. Видишь как, это может быть хорошей, знаешь, как мотивацией для наших слушателей. Вот он колеблется, думает, что делать, надо что-то решать. Дальше поехали. Поехали, ребят, сообщений сегодня много очень разных. Вы знаете, вот, вот эти сообщения по будням, это и понедельник, и вторник, и среда, вот четверг, пятница уже другие. А вот как раз вот до середины недели вот такие настоящие, знаете, вот наши ростовские новости, да, или, ну, это, наверное, такой ростовский чат, да, радио такой, ростовский чат. Я сегодня нашла в старой куртке 1000 рублей. Я была несказанно рада. Видите, курточки пошли проверять, ростовчане. Похолодало на 5-6 градусов. Опа, пойдем-ка глянем, что там в курточках. Ребят, проверьте, может быть, реально у вас тоже подарок будет с прошлого года лежать. Так, сейчас стою на мойке, слушаем очень громко. Передо мной мужчина моет машину очень тщательно. Будто завтра будет ее оценивать какое-то международное жюри или будут продавать задорого. Ну, слушай... Когда ты моешь свою машину и моешь ее хорошо, ну, это ты знаешь как, это ты молодец, ты правильно делаешь. У меня сегодня после работы свидание, Дмитрий. Да-да, и не надо смеяться. Самое смешное, что я уже 2 часа делаю вид, что думаю о рабочих задачах, а сама выбираю между платьями, в чем же сегодня появиться. Заметьте. То есть вот у девушки вот какой самый главный вопрос. Так, привет, передай, пожалуйста, моим ребятам на складе. Сегодня решили, что если закончим раньше, сами себе закажем пиццу. Мотивация работает хорошо, уже пиццу мы едим. Вот, пожалуйста. Ребята на складе с пиццей. Я сегодня впервые за долгое время выключила звук рабочего чата на час. Мир не рухнул, но стало легче. Вот тоже девочек сегодня много на связи. Сегодня сосед снизу помог донести тяжелые пакеты в обед домой. Мы 3 года просто здоровались, а теперь я знаю, что зовут его Андрей. Он прекрасный человек. Соседи теперь. Вообще, мы уже как-то обсуждали такую тему, да, что с соседями, вот с соседями важно быть не только, ну, в знакомых каких-то отношениях, ну, знать друг друга, да, но и в хороших отношениях важно быть с соседями. Ну, чтобы ночью, допустим, зайти за солью. Сейчас о погоде, ребят. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто» ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
4: Реклама. Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
5: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. 2 современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовки.

0: Вы на каждом этаже. Подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина! Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Да, это жесткий вайб.
2: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой РНДР. В большом концертном туре.
11: Катастрофически.
2: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома Rap for Mama. Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции и невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: again and again. Да, прям какой у меня английский вообще. Я ж просто прям вот думаю, ничего себе. Нужно себе купить пироженку, да. Добрый вечер, ребята. Спасибо большое. Ну, в общем, тут блок будет сообщений, у кого что происходит. То есть, знаете как, это, ну, это вечер уже, да, вечер в Ростове. В Ростов вечерний, допустим, да, чтобы не повторяться, было у нас такое издание. Ну, в общем... Ростовский вайб, наверное. Да, здесь можно по-русски, да. Мы еще, помните, говорили пробки, мы называем ростовский чил или ростовский ждун. Да, просто вот то, что происходит у каждого, мы в виде сообщений получаем от вас. Это замечательно. Поехали, прогнали немного сообщений сейчас и дальше потанцуем. Сегодня я выиграл спор с навигатором. Он говорил направо, а я поехал прямо и приехал быстрее. Слушай, вот за это тебе огромное. Навигаторы, ребята. Ребята. Могут завести не туда. То есть, знаете, это же то самое наше выражение, да? Ну и завели слепых на бревна. Вот тут может навигатор такое сделать. Сейчас очень много видосиков, посвященных нейросетям, да? Когда человек лежит такой слегка придавленный автомобилем, нет, нормальное состояние, значит, и говорит, да, действительно, не нужно было откручивать этот болт, я тебя понимаю теперь.
1: Согласен.
0: Не доверяйте полностью искусственному интеллекту, друзья. У нас в офисе сегодня кто-то случайно включил музыку через общую колонку. В итоге полчаса работали под танцевальные хиты DFM днем. Слушай, ну классно, а сейчас вы с нами или нет? Собираюсь вечером чинить кран, уже купил все необходимое. Просмотрел видосики, жена пока не знает, что это потенциально может закончиться вызовом мастера, но я попробую. Мужик, красавчик. Дмитрий, добрый вечер. Получила сегодня сообщение от подруги такое. Собирайся, едем пить кофе. Вот люблю людей, которые не согласовывают встречу за несколько дней. Слушайте, ну это вообще здорово, когда вот нет этого согласования. Знаете, это же пришло, это же не наша культура, это оттуда пришло через переводчиков из 90-х, да? То есть нужно, чтобы прийти к другу или к подруге, или к друзьям в гости, нужно созвониться, обсудить, можно ли мы к тебе придем. Что это такое? Должно быть по-нашему. Все, пришли, все. И не надо эту поговорку, нежданный гость хуже там непонятно чего. У нас всегда было, придем без соглашения. Понятно, если там, допустим, очень маленькие дети, да, или еще что-то такое, да, там, может, ну, кто-то приболел, да, там, прийти. И то все равно нужно прийти, просто сказать, не можете, да, вот вам нам подарок, здрасте, и мы ушли. Сегодня, наконец-то, разобрал ящик, который назывался «Потом». Вот это время, конечно, такое. У нас вот весь это... «Потом» — это очень емкое слово, да. Там были батареи, чеки, зарядки, всякая всячина ненужная, куча мелочи. Мелочи было на 1500 рублей. Нормально. Так это не ящик «Потом». Это копилка у тебя получается просто. Ну и с другими, а что, копить можно не только деньги, копить можно чеки, копить можно какие-то мелкие, вот, знаешь, у меня вот, допустим, и дедушка, и папа всегда собирали, я так думаю, что у многих это было, сейчас не отрицайте, пожалуйста, сейчас какая-нибудь с губами, с бровями такая, с ногтями, вся красивая, за рулем, с музычкой, классная, вот, была баночка дома всегда с гаечками, болтиками и винтиками всякими, вот так. И оно всегда пригодится потом. Это копилка. Я сегодня ехала в лифте с маленькой девочкой, и она сказала мне, какая красивая вы тетя. Все, мой день был официально лучшим, и я также звездой зашла на работу. Маша, ну прикольно, привет. Так, забираю сейчас заказ из пункта выдачи, купил одну вещь, а коробка такая, будто внутри холодильник. Не знаю, что там, буду открывать. Слушай, ну открывай, ну ты же знаешь, что ты заказывал. Но если ты заказывал, допустим, перья для подушки, ну это одна история, да. Если ты заказывал гири, ну другая. Ты же знаешь, что ты заказывал по весу. Нет, бывали такие случаи, ну типа не в нашем городе. Значит, там заказывали одно, а приходил кирпич вместо модного телефона. Такие видосики тоже есть, и такие часто случаи проскакивают. Но сейчас тут все меньше и меньше. У меня сегодня годовщина покупки моего первого автомобиля. Да, помню я эту дату и помню этот автомобиль, поддержанная тройка. Но сколько в ней было жизни и любви. Согласен. Первый автомобиль, ребята, это как первая любовь, конечно. А еще первая поломка, это тоже ситуация, там вдруг там что-то, вот был, у меня был случай, я пробил сразу случайно на первом автомобиле два колеса, в дождь, в ливень, в такой ростовский, ну стандартно, влетел в хорошую яму, в общем, все как нужно, два колеса бухнулись, я полез, значит, нашел, думаю, так, сейчас дам кратиться, вот, но я не знал, чем открутить колесо, и пытался открутить колесо ключом для свечей, вот это была база, это база была. Когда подъехал Когда подъехал парень, таксист, я говорю: слушай, что-то у меня ключ не подходит, баллонный. Он так на меня посмотрел, говорит: я понял, ты когда сел за руль? Я говорю: вот 3 дня назад. А дома машина в семье была? Я говорю: нет, это первая. Он говорит: ну понятно. Так, у нас сегодня на работе появился новый сотрудник. За первый день он уже понял главное: где кофе, где кондиционер и кому лучше не заходить до обеда. Алина. Алина, что за организация или секретная организация? Сегодня мне отдали старый долг так неожиданно, внезапно и приятно. Теперь у меня есть деньги. Слушай, как здорово, когда это неожиданно. Ребят, погнали дальше. Сейчас разнос из лучшего от DFM.

0: замедляйся. Мне кажется, этот трек нужно вот прям к концу рабочего дня обязательно крутить, знаете. Либо замедляйся вот в пятницу после обеда. Вот, ну, чтобы, знаете, не резко завершать рабочий процесс, а как-то плавно. Так, поехали дальше. Сообщение из Ростова. Я вообще, ну, думаю, надо рубрику эту назвать «Из Ростова с любовью», потому что вот все сообщения, они у нас необычные в Ростове. Мы с коллегами сегодня решили устроить после работы настольный футбол. Рабочий день еще не закончился, но уже обсуждаем, кто с кем будет рубиться и какие это будут сборные. Нормально. Главное, чтобы руководитель не услышал этот ваш футбольный баттл, что планируется, потому что он скажет: «Что, мало работаем, ребят? Сейчас мы вам навалим». Насыпем вам. KPI вам увеличить. Я сегодня впервые сама поменяла лампочку в фаре. Да, для кого-то ерунда. И за 5 минут все это можно, но у меня на все ушло буквально 40 минут. Но с чувством механика Формулы-1 я теперь могу делать все. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, девочки такие девочки. Еду на днюху друга, которому сказал, что буду ненадолго. Мы оба прекрасно понимаем, что это неправда. Ну, да, да, это бывает. И самая же, ну, это же избитая фраза, но все равно, да? Самые лучшие вечеринки начинаются с фразы: «Не-не, мне нельзя, мне завтра на работу». Да. Так, кто-то... Владимир на связи. Здравствуй, Владимир. Здравствуй, Владимир. Спасибо за добрые слова. Димон, привет. Сегодня утром решил начать новую жизнь и сделать зарядку. Сделала 7 минут. Считаю, что начало было положено. Я молодец. Елена. Я сегодня случайно встретила женщину, с которой 10 лет назад вместе работали. За 15 минут мы успели обсудить все и всех руководителей и всех замов, которые работали. Она там по-прежнему. Ой-ой-ой. Ну сколько? За сколько? За 15. Слушайте, ну, девочки, за 15 минут вы только могли кого-то одного обсудить. Но на это же не хватит времени. Вот подружкам, как правило, всегда времени не хватает. То есть вот в девичьем этом обсуждении очень важны детали. Да, и причем детали не только, допустим, руководителя, а его, допустим, бывший. Руководителя была бывшая, а бывшая, надо поговорить. А бывшая теперь с кем? А бывшая, оказывается, с бывшим заместителем этого руководителя. И понеслась, и поехала, им не хватит времени. 15 минут вы как-то очень быстро сделали. Вот, а потом это все переходит в бабульки. Вот бабульки на лавках, вы же помните, да, вот история. Это же настоящие, знаете как, это настоящие камеры, безопасный двор, мне кажется, да. Вот бабульки, которые сидят на лавке, они знают все, они всех знают. И Нинка вот, Нинка пришла, вот, Ниночка, здравствуй, как ты подросла, Нинка. Только Нинка прошла, зашла, подъезд. Ты видела эту уже Нинку? Печать негде ставить на ней. Кстати, бабушки, это, конечно же, это безопасный двор, это называется, система, да, знают все. Причем, когда спрашиваешь, они ничего не знают. Но когда вопрос ты как-то так вот разворачиваешь грамотно, да, то они знают все. Они знают все, и тебя отправят туда, куда тебе нужно. А может быть, даже и не нужно было. Стою, значит, возле цветочного магазина, выбираю букет жене без повода. Продавщица третий раз спрашивает: «А вы точно что-то не натворили? Странно как-то». Понимаешь, в чем дело? Стас, Стасик, мы мир меряем нашим машинам, своим машинам, точнее, да, каждый. То есть, понимаешь, значит, она, у нее профессиональная деформация. Она не может, понимаешь, смириться, что во вторник мужчина просто так выбирает своей жене цветы, просто прийти так. Она не может это понять. Она, значит, ага, все вы такие мужики. И сейчас цветами придет. Представляешь, у нее какие сценарии пролетели в голове в одну секунду. А ты видишь, просто так ты для нее, понимаешь, ты для нее, может быть, был очень сегодня правильным человеком. Ты сломал у нее этот шаблон, понимаешь, почему мужчина покупает цветы вечером во вторник просто так, своей любимой. Так, я сегодня заказала столик на вечер только для себя. Хочу спокойно поужинать, ни с кем не делиться никакими вкусняшками. Татьяна, Таня, ну как бы надо. Ну, а подруг не приглашаешь, нет? Привет, Димон. Сегодня нашему дедушке 82 года. Он с утра сам сходил на рынок. Еще возмущался, что мы за него переживаем. Передайте ему привет. Он принес 2 арбуза и дыню с рынка. Сильно. Привет ему. Имя, отчество хотя бы прислали. Ну, это здорово. Ребята, сейчас вот, ну, вы знаете, вот в эти дни важно поговорить о погоде, да? Хотелось бы узнать, что там нас с вами ожидает, как у нас там с погодой, потому что все южане говорят: слушайте, да это вот сейчас пару-тройку дней, вот это сейчас подуло, да лето еще у нас продолжается, у нас 49 августа еще, пока подожди. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.

0: Слушай, классная ростовская тема. Вечером мы друг другу помогать собирать шкаф, Димон. Мы оба понимаем, что основная часть мероприятия – это не шкаф. Но для наших любимых это шкаф. Правильно. Всего не надо им рассказывать, ребят. Дмитрий, здравствуйте. Сегодня курьер привез мне заказ и сказал: у вас всегда так вкусно пахнет в подъезде. Теперь думаю, это комплимент или в чем вопрос? Слушай, ну не в чем. Значит, он курьер приезжает часто в ваш подъезд. Значит, кто-то там у вас там рядом сосед-кулинар. Вкусно пахнет. Если было бы намного хуже, если бы он сказал, что у вас, ну, так, биологическими отходами, ну, как бы пахнет неприятно. Сегодня с мужем решили после работы не ехать сразу домой, а просто прогуляться, пока еще не знаем, куда пойдем. Сейчас я за ним заеду. Сегодня подруга принесла мне кофе на работу без предупреждений. Вот кто придумал, что счастье должно быть большим? Иногда вот буквально хватает одного картонного стаканчика кофе. Я даже не просила, она сама поняла. Сегодня девочек очень много сообщений. Тут чувствуются такие, знаете, ростовские наши кайфарики. Так, у нас сегодня клиент вместо официального письма прислал голосовое на 4 минуты. Весь отдел слушал его как подкаст, но были выражения, которые он использовал, и эти выражения использовать нельзя. Ну, запикайте эти выражения. Представляете, да? То есть он вот думает, сейчас буду им писать это письмо, это все официально. Я им сейчас начитаю. Вы знаете, бывают вот люди, людям проще сказать, чем написать. Вот бывает такое. Есть люди, некоторым удобнее все это изложить в письменном виде, да, чем сказать там, ну, как-то что-то, где-то, как-то, почему, ага, и потом, и вот это тоже, ага. Вот, то есть им сложно сформулировать мысль. А есть люди, которым, допустим, сложно сформулировать текст, потому что текст из тебя идет голосом, да, а вот сформулировать это на бумаге сложно. Сегодня нашел во дворе потерявшийся ремешок от пса, написал в общем чате, пока тишина. Привет, у нас сегодня сотрудник официально решил жениться. Вечером едет делать предложение. Весь коллектив пытается ему подсказать, как это сделать правильно и как предложить руку и сердце, и как преподнести кольцо. Ох, ребята, это нужно было, чтобы вы версии набросали, как нужно быть с кольцом. Ну вот, знаете, эта история сейчас, вот, ребят, сейчас я понимаю, есть наши слушатели, которые подумывают, вот это зая моя кися кося, как бы так вот, как бы, угу. Вот. Ребята, ни в коем случае, знаете, можно использовать все, что угодно, но ни в коем случае не размещайте кольцо ни в десертах, да, ни в еде, ни во фруктах, да, вот, не надо, потому что очень часто бывают ситуации, когда девушка кольцо проглатывает. Вот это реальная история. Вот, потом это уже... Ну, это история отдельная же уже потом, понимаете? Кольцо уже проглотило, а дальше, ну, ситуации разные бывают. Поэтому вот не надо с едой, ребят. Ну, как-то можно сделать по-другому. Можно сделать предложение какое-то там. Подготовьте текст, если сложно говорить, да, по пунктам. Напишите себе на ладошке. А потом ей покажите. Видишь, зая, я чтоб не сбиться. Вот, ну, тоже это иронизировать. Вообще, мне кажется, вот предложение... Нужно сейчас не запариваться. Это вот лет 10-12 назад были тренды, знаете, собрать в кинотеатре, значит, там, своих людей, вроде кинофильм, потом зайти в момент кинофильм остановить, включить свет, сделать предложение, а там все аплодируют, а это, оказывается, на киносеансе были все друзья, бла-бла-бла. Это все прошло уже, это уже пенсия, нафталин. Но самое главное, ребят, если делаете предложение, будьте настоящим, вот, ну и ни в коем случае, еще раз подчеркиваю, в еду кольцо не засовывайте. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Это DFM, это Ростов-на-Дону, это была программа Party Time. Все, ребята, рабочий день в Ростове закрыт. У кого-то не закрыт, а у нас закрыт.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Мы здесь, конечно, за здоровый образ жизни, друзья. Надеюсь, вы тоже. Но если нет, еще один повод. Сейчас прочитаю вам новость про курящих. Появилась информация, что именно эта вредная привычка, друзья, делает людей более одинокими. Такое исследование провели недавно, и вот к таким выводам пришли. Все это связано с определенными заболеваниями, затратами, запретами. Ну, приходится куда-то подальше людям отходить. Ну и судя по тому, что все сейчас дорожает, мне кажется, еще одна причина, просто люди делиться не хотят, вот они поэтому одинокими. Мы хотим делиться, как минимум, хорошей музыкой. Ну а вредные привычки советуем вам бросать. Привет, друзья, продолжаем слушать музыку. Меня зовут Женя Кротов, поехали дальше.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Кэш можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
6: кэш,
7: так.
6: Кэш можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Ашантись по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
13: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
15: Welcome back and right now.
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.
16: DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
6: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
8: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
3: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106 590 202 86 20. Город 5. Детали dom.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
11: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
3: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: летит вперед. У нас вторник, 8 сентября. Праздники, события. Сейчас посмотрим все вместе. Друзья, празднуется сегодня день посиделок на кухне. Ну, это буквально каждый день можно отмечать, правильно? Также сегодня день финансиста. Поздравляем причастных. Международный день грамотности. О, это полезно и приятно. Всегда нужно расти над собой, всегда становиться более образованным. А еще сегодня день извинений. Но это на случай, если тебе образованным становиться не хочется. Можно всегда извиниться и продолжать общение. Привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. Мы, конечно, продолжаем слушать музыку. Ну а далее здесь уже встречайте наше вечернее шоу. Юля Погодь нам составит компанию. Я же желаю всем хорошего вечера. Всем пока.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
1: День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
7: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
8: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь. Имеются противопоказания, необходимой консультации врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+. В «Папа-пап» снова будет жарко. 11 сентября. Вечеринка с диджеем. Громкие хиты, мощные биты, танцы до упаду и настроение на максимуме. А 12 сентября зажигаем вместе с кавер-группой «Перепой». Живой звук, любимые песни, драйв и море веселья. Сбор гостей в 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+.
13: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DSM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже теряю один носок и тоже уверена, что его съедает стиральная машина. Мы такие разные, но у нас много общего. Мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь, да, друзья, я могла бы сказать, что здесь Дмитрий Попов, но Галя у нас отмена. Попик заболел, поэтому вместо него у нас сегодня здесь великолепный, Борис Всемогущий.
2: Аплодисменты. Бобик, всем привет, привет.
1: О, кстати, да.
2: Бобик, есть Попик. Есть Бобик, да?
1: Идеально, идеалити. Видите, как хорошо, когда люди с двух слов буквально понимают друг друга. Сегодня у нас на календаре 8 сентября 2026 года. Это вторник. Друзья, какие праздники еще можно успеть отметить, расскажем прямо сейчас. День посиделок на кухне. Вот, понимаете, каждый раз остаются люди в 5 утра, которые обсуждают какие-то исторические, ведут литературные диспуты вдвоем. Все уже спят и говорят, вы скоро там вообще расходиться собираетесь? Они такие, подождите, у нас важный разговор. Вот, видимо, в честь этих посиделок сегодняшний день. Также Международный день грамотности, день извинений. Если вы кого-то обидели, то сегодня можно извиниться. День финансиста, также у нас сегодня день бородинского хлеба и, кстати, день терпения, прекрасный праздник. Поэтому мы решили обсудить следующее сегодня. Что вас раздражает, но вы из последних сил терпите. Вот я могу честно сказать, меня ужасно раздражают охранники в магазинах косметики и парфюмерии, которые, знаете, ходят за тобой так, как будто ты вот уже 100% воровка, ты сейчас что-нибудь точно стыдишь, а они ходят и как бы проверяют, когда это произойдет. То есть как будто бы это уже аксиома, это должно случиться, но вот они так присматривают за тобой. Неприятно, честно. Еще очень раздражает, когда приходишь в ресторан, а там электронное меню. Я понимаю, что новое время, электронное меню, это типа сейчас современно, но мне нравится нормальное меню. Понимаете, вот где еще картинки есть, что ты съешь, вот это вообще для меня идеально. Чтобы еще сфотографировали, вот будет так, вот это вообще супер-пупер. Ну и как-то странно, потому что если у человека телефон сел или вообще кнопочный, ему что, уходить, что ли? Вот как-то тоже такая себе история. Еще раздражает, когда нет терминала и заставляют оплачивать по номеру телефона. Вот это вот то, что я терплю из последних сил. Борис.
2: Меня что раздражает, Борис Всемогущий? Меня раздражает то, что вот мой лучший друг, он постоянно опаздывает. Юля, у тебя есть такой друг, который все время опаздывает?
1: Да, да. Я еще даже слышу, когда она говорит, я подъезжаю, а у нее еще фен работает.
2: Ты знаешь, я как-то, что я натворил? Я специально опоздал на целый час, приезжаю, и тут он мне звонит, я жду его целый час и говорит мне, Борис, я через 5 минут буду, ты там? Вот. Вот такой у меня друг.
1: И мне кажется, что в определенный момент ты понимаешь, лучше пусть тебя ждут, чем ты будешь сидеть ждать. Потому что ты, кстати, тратишь больше денег, чем этот человек. Ведь ты сидишь где-то, ты по-любому что-то закажешь, уже что-нибудь съешь, выпьешь, а потом он придет, и придется по кругу все это дело заказывать. То есть такая себе история. Особенно меня бесит, когда, например, договорились пойти в театр.
2: Угу.
1: Ну, дураку понятно, что после третьего звонка тебя не пустят в зал. И почему я должна сидеть и переживать за это? Вот мне это ужасно прям... Обидно каждый раз, когда подружки или там друзья опаздывают.
2: Как зовут?
1: Ситуации. Катя.
2: Катя, нет, это не Катя.
1: У меня Катя. Я даже, знаете, если бы... Вот есть такая история. Если бы вам дали 1 000 000 рублей за человека, который точно опоздает, кого бы вы пригласили? У меня это была бы Катя.
2: Катя, у меня был бы это Дима.
1: Вот эти люди принесли бы нам по 1 000 000 рублей. Хоть какой-то в них плюс, хоть и гипотетический. В общем, друзья, мы обсуждаем сегодня эту тему. Обязательно пишите, что вас раздражает. Но вы из последних сил терпите. Наши координаты.
2: Плюс 7. Нет, я, честно говоря, не вижу. Плюс 7-495-956-101-2 и плюс 7-965-115-51-15.
1: Во всех мессенджерах наших, друзья, есть эта тема, поэтому обязательно оставляйте свои комменты, мы их зачитаем. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
2: Мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago.
2: Pago!
0: DFM.

0: на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Если вы не знаете, друзья, как правильно провести этот вечер, то мы, конечно же, вам подскажем. Сегодня у нас 27-й лунный день. Он стартанул ночью в 1 час 24 минуты и продолжается, конечно. В общем, что это означает? Этот день важно посвятить познанию мира. Сегодня обостряется интуиция. С ее помощью можно получить сокровенные знания. Для обретения этих знаний рекомендуется медитировать и прислушиваться к внутренним ощущениям. День открытий, прозрений, выяснений истины. Если вы хотите, чтобы на вас не зашло озарение, освободите себя от решения рутинных дел. Быт и мелкие вопросы будут только отвлекать вас. То есть, если у вас в данный момент, например, в раковине огромное количество грязной посуды, вы смотрите на нее так свысока и говорите: так, нет, сегодня никаких рутинных дел, мы думаем о познании мира. Также этот день неразрывно связан с водной стихией, поэтому сегодня очень хорошо принять душ с правильными мыслями. Как будто бы вся грязь, все, что накопилось ментального вот такого серого черного, от вас уходит. Кстати, вы знаете, Борис, есть такая потрясающая практика.
2: Да.
1: Пробовали вы или нет, например, сесть в темноте, в душе, под душем, и накинуть на себя полотенце.
2: Я постоянно так делаю, Юль, честно.
1: Серьезно?
2: Накидываю полотенце и думаю о булыжнике, то, что моей жизнью правит булыжник.
1: Ну, в общем, самое главное, что эта практика действительно помогает соединить физическое и ментальное, друзья. Поэтому вот сегодня, в День воды, вы вполне можете ее провести. В любви проведите время с родственниками, близкими людьми, общайтесь с родителями, с людьми старшего поколения. От них можно получить частичку сокровенного знания. И по поводу работы. Ищите новые подходы к решению проблем. В целом, сегодня удачный день. Удачный как для экспериментов в своей сфере деятельности, так и для оригинальных решений. Ну и все, что вы будете делать, это будет удачным, если вы верите в себя. Ну, впрочем, это как в любой другой день, но сегодня это особенно важно. Верить в себя, в свои силы и в то, что вы делаете.

0: Ну что, друзья, камон! И прямо сейчас будем обсуждать тему, что вас раздражает, но вы из последних сил терпите. Когда что-то обещают, но нифига не делают. Это вот у нас топчик. Когда просишь прийти вовремя и не опаздывать, но, зараза, все равно опаздывают. Раздражает, что лето быстро заканчивается, но ты все равно ждешь следующего.
1: Нет, ну у вас есть вариант купить его за деньги.
0: В принципе, сейчас он есть, этот вариант. Раздражает, что крышечки от тюбика с кремом для рук лица лично улетают куда-то в стратосферу. Почему с первого раза не закрутится? Знаете, что меня еще раздражает? Только девчонки поймут. Это когда вот на косметику наклеивают эти штрих-коды, и потом полчаса все это отдираешь, все равно этот липкий слой. И не так красиво потом выглядит тюбик, как он мог бы выглядеть без вот этой вот клейки противной.
2: А почему мужчины не понимают это?
0: Ну, я не знаю. Ну, вот вообще, в принципе, у вас есть подобные проблемы?
2: Конечно, на бритве постоянно этот штрих-код, который приклеивается к носу.
0: Борис, вот скажите, пожалуйста, а вот почему о мужчинах так сильно оберегают свои бритвы? То есть, если ты взяла его бритву, то это чуть ли не какой-то ужас, кошмар. У тебя же есть свои.
2: Ну, ты представь то, что ты мужчина, вот вы сколько частей тела бреете одной бритвой?
0: Ну, честно говоря, много.
2: А мы еще больше. Представляешь, что для нас бритва?
0: Нет, вы не больше.
2: Просто от пяток до макушки. Хоп! Одним разом.
0: Нет, вот, Борь, вот согласитесь все-таки, что женщины больше пользуются
2: бритвой
0: чаще.
2: Смотря какой мужчина.
0: Ну, это правда, да. Здесь есть все-таки еще нюансы, но среднестатистически. Потом, мне кажется, что вот, например, борода вошла в моду не случайно. Потому что, во-первых, мужчине не хочется бриться. Во-вторых, борода... Вот почему мужикам-то повезло, а девчонкам нет? Вы знаете, что борода классно закрывает носогубные складки. И, в принципе, любые морщинки, раз, два, три, уже все, он опять стоит молодец. Вот. И, конечно, экономия. Экономия на бритвах и на всем остальном.
2: Кончита Вурст постоянно так говорит.
0: Так, я не помню, кто это, мы все не знаем. Так, раздражает, что зарплата не такая, как хотелось бы, но из последних сил терплю и принимаю ее такой, какая она есть. Как говорится, у меня зарплата хорошая, маленькая, но хорошая. Когда муж не переключает воду в ванной с режима душа на режим крана. Хотя кого я обманываю, мы это не терпим. Да, в этот момент обычно какое-нибудь идиоматическое выражение вылетает. Крик и... вполне возможно, даже мат. А вот когда ты просто обливаешься, потому что кто-то просто не переключил. Вот это меня, кстати, бесит намного больше, чем, например, стульчак. Вот это вечные проблемы не опускающегося стульчака, ну, мне почему-то вообще не раздражает. Ну, честно, я даже этого не замечаю. То есть опустил и все.
2: Зато ты замечаешь стояк, как только заходишь туда.
0: Я замечаю многие вещи, которые как бы усложняют мне жизнь. Вот эта жизнь не усложняет и как-то ее не портит. А вот душ — это действительно проблема.
2: Стульчик или стояк?
0: Стульчак. Угу. Друзья, мы совсем скоро с вами поиграем в методом тыка и будем проверять интуицию. Тем более сегодня у нас по лунному календарю идеальный для интуиции день. Вы можете звонить.
2: Плюс 7-965-115-51-15.
0: Мы видите уже Бориса. Сейчас еще 5. Знаете, Борис, мы по-другому говорим. Плюс 7-965-115-5-115. Вот так красивее, правда?
2: Я почти так сказал, да.
0: Почти, да. Ну, вот у них все, так у мужиков все почти. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем играть, так что звоните обязательно. 3, 2, 1, go!
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
5: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто». ООО «Автомол».
6: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» — это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти до...

0: тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев ВОЭ доступен сервисный центр, квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес-эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+. Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ОСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озонбанка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов» в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
5: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
6: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
7: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
8: Ты что, Вольник, утра?
9: Да, это время подъема в школу.
7: Взрослые снова учатся понимать детей.
10: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
7: Дети снова пытаются понять взрослых.
11: Только играем по-взрослому.
7: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
12: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
7: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители, родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио

0: тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в методом тыка. Вместе с нами Илья из Москвы. Илья, привет. Алло, Илья.
2: Алло, алло.
1: Да, Илья, мы вас слышим. Очень рады.
3: Очень рады.
1: Правда, почему-то... Вы сделайте потише, пожалуйста, радиоприемник.
4: Две Юлии.
1: Да, то я себя слышу. Да, прям выключайте его.
2: И... Да, я выключил его.
1: Супер. И вот сейчас будет все идеально, потому что мы будем задавать вам вопросы, но вам нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь, полагаясь только на собственную интуицию. Вы готовы?
2: Готов.
1: На старт, внимание, погнали. Правда, что в физике есть теорема упавшего бутерброда?
2: Нет.
1: Правда, что есть море, у которого нет берегов?
2: Нет.
1: Правда, что у страусов яйца меньше, чем у варана?
2: Я думаю, правда. Да.
1: Правда, что пряность карри растет на дереве?
2: Нет.
1: Правда, что ай-ай и мадагаскарская руконожка – это одно и то же?
2: Конечно же, нет.
1: Конечно же?
2: Да.
1: Ой, какой молодец-то, боже мой, какая хорошая интуиция, надо же. Прямо сейчас мы узнаем от искусственного интеллекта, что у нас получилось.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: И мы, конечно, аплодируем Илье. Красавчик, совершенно точно все получилось. И, естественно, нашу суперкрутую фирменную кружку мы вам торжественно вручаем. Ну, пока еще только виртуально. А реально вручаем 10 секунд на все ваши приветы, поздравления. Но только после того, как озвучим правильные ответы. Правда, что в физике есть теорема упавшего бутерброда? Нет. Правда, что есть море, у которого нет берегов? Да. Правда, что у страусов яйца меньше, чем у варана? Нет. И правда, что пряность карри растет на дереве? Нет. Это, кстати, смесь разных приправ. Правда, что ай-ай и мадагаскарская руконожка – это одно и то же. Да, это действительно так. Вот эта мадагаскарская руконожка, честно говоря, звучит как фильм ужасов. Но мы вам еще раз аплодируем.
4: Браво!
1: И, конечно, дарим 10 секунд на приветы.
2: Спасибо, спасибо, Юля. Ты самая крутая. И Саймону...
4: Спасибо,
2: огромный,
4: спасибо огромное. Мне часто путают с Саймоном.
2: И Борису. А Борис похож на
4: Борис
2: Саймона.
4: Саймон. Хорошо. Спасибо.
1: В общем, всем привет, и это прекрасно.
0: Радио ДФМ. Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
9: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо поднывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
15: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
14: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
21: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
22: А дальше тусовка.
23: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: On DFM.
1: Ну, давайте честно скажем, друзья, Борис Всемогущий у нас в шоу сидит в первый раз, и он, конечно, волнуется. Давайте его поддержим. Я поддержу вот аплодисментами. Боря, тебе аплодирую.
2: Спасибо.
1: Потому что Попов так заболел внезапно, и Боря, он, вот видите, он, разрывая рубашку на груди, сказал, я готов подменить. И, конечно, он сейчас волнуется, но все бывает когда-то в первый раз, и приятно, Борис, что этот первый раз у вас именно со мной. Давайте прямо сейчас напомним тему, который обсуждаем, что вас раздражает, но вы из последних сил терпите. Когда родственники учат жизни в 35, я не знаю, честно могу сказать, когда меня учат жизни в 35, я легко это воспринимаю. Когда меня учили жизни в 14, в 15, мне казалось, боже, да что вообще вы понимаете о жизни? Что вы можете знать, люди? Мне казалось, что в 14-15, что я самая умная, и я точно знаю, как надо. Еще, меня дико раздражает поток информации из родительских чатов, особенно дискуссии на тему сбора средств и выбора подарков. Терплю, но матерюсь. Борис, как вы относитесь к тому, что в родительских чатах иногда собирают деньги по 103-му кругу на шторы?
2: Положительно отношусь, потому что без шторы не было бы счастья, согласна?
1: Ну, понимаете, Борис деньги не считает. Какая, есть люди, которые действительно не понимают, зачем каждый сезон менять шторы. Вот не понимают искренне. Раздражает начальник подъем в 4:30 утра на работу, считает каждую секунду. Меня вот в этой ситуации немножечко так смущает момент, что если надо переработать, то у нас ненормированный рабочий день. А если ты вовремя не пришел, хотя бы на 2 минуты опоздал, то все, вселенская трагедия, кошмар и, к сожалению, может быть, даже штраф. Постоянные маркетинговые уловки со скидками до минус 90%, которые по факту такими не являются. Периодическое уменьшение веса на плитку шоколада при сохранении его цены. Начинали со 100 граммов, сейчас уже 70 есть. Может, оно, кстати, и к лучшему. По крайней мере, на 30 граммов будем худее. И ее величество стиральная машинка, которая вечно прячет мои носки во все труднодоступные зоны, в том числе и потайные места одежды. Такое ощущение, что ей доплачивают за такие фокусы. Самое отвратительное, это когда ты думаешь, ну нет, вот эта вещь точно не красится, ее можно с белым постирать, да нет, никаких проблем не будет. А потом твоя вещь белая становится серой, и ты думаешь... Да зачем я это сделала,
2: вот
1: господи.
2: Оно.
1: Вот эта дурацкая лотерея, в которой ты всегда проигрываешь. У меня есть приятели, у них действительно случилась беда. Они, так получилось, закинули все свои дорогие, красивые вещи в стиральную машинку, белые. А муж потом сверху, никому не сказав, закинул свои красные труселя. Ну, теперь это семья розовых людей, которые всегда ходят в таком нежно-розовом цвете. Дорогие вещи, которые, к сожалению, переформатировались. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему. Не забывайте наши координаты.
2: +7 965 115 5 115.
1: Вы можете закидывать все, что хотите, а мы с удовольствием зачитаем. Кстати, лучшему сегодня отдадим нашу фирменную суперстильную кружку DFM. Ladies and gentlemen, мы продолжаем.
0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. День города. Повод вспомнить тех, кто сделал Ростов-на-Дону таким, какой он есть. DFM представляет программу «Легенды Ростова». Истории людей, чье стремление и труд стали лицом города. От первых строителей до звезд, покоривших страну. С 14 по 20 сентября слушай DFM и узнай, из чего сделан настоящий ростовский характер.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Кочмала.
3: Видеть Ростов четко и во всех красках. Легко с глазной клиникой «Ирис» доктора Кочмала. Полная диагностика зрения в 12 этапов за полтора часа от ведущих экспертов в офтальмологии. «Ирис», приди и ты увидишь.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация врача. Услуга предоставляется ООО «Генезис».
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина! Да, это жесткий вайб.
0: 18 сентября. Эмбарго Вилла. Диана Арбенина с новой программой «РНДР». В большом концертном туре.
6: Катастрофически.
0: Любимые хиты ночных снайперов. Катастрофически. Разбуди меня. Рубеж. 31 весна. И новые песни с альбома «Rap for Mama». Новый звук. Мощная энергия. Искренние эмоции. И невероятная энергия лайв-концерта. 18 сентября. Эмбарго Вилла. Не пропустите большой концерт Дианы Арбениной.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: минуты в Москве, а по телеку в рубрике «Народные советы» сейчас рассказывают, как из пластиковых бутылок смастерить дачу. Мы подобных советов не знаем, но знаем много всего остального. Здесь Борис Всемогущий.
1: И Юлия Паго.
0: И, конечно же, друзья, продолжаем обсуждать нашу тему. Что вас раздражает, но вы из последних сил терпите? Какие ответы мы уже получили? Раздражает, когда торопишься, и здесь «Галя, ключ!» Или вот это вот, кстати, ужасная история, потому что ты понимаешь, что ты попал. Или, например, ты смотришь, самая короткая очередь, бежишь в нее, быстрее стараешься, господи, будет очень-очень все скоренько. Но нет, тебе говорят, попросили не занимать. И вот, кстати, быть человеком, который приносит плохие новости, тоже не очень круто, потому что именно этому человеку достаются эти закатывания глаз, знаете, раздраженные серии «понятно все». И непонятно, почему ты должен это передавать. Скажите, пожалуйста, чтобы за вами не занимали. Вот я вот это терпеть не могу, честно говоря. Раздражает, но терплю. Еще знаете, что меня раздражает, Борис? Ты только
1: что?
0: Сейчас-то вспомнила. Меня раздражает, когда садишься в маршрутку. И тебе говорят, ты садишься на то место, которое нельзя занимать никогда.
1: Почему?
0: Это сзади водителя.
1: Ага, почему?
0: Потому что тебя заставят быть кондуктором бесплатным на все время проезда. Ты будешь передавать и отдавать. То есть вот эту мелочь всю собирать и так далее. Я не знаю, может быть, сейчас тоже в маршрутках как-то все это электронно, но когда я ездила в маршрутках, я помню, что этот момент давно. Но я могу сказать, что этот момент меня очень сильно бесил, потому что надо очень аккуратненько вот эти все копеечки, чтобы они не расплескались, передать человеку. И ты туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И ты просто понимаешь, что ты отработал смену кондуктора, ну пусть короткую, но отработал совершенно бесплатно. Вот мне кажется, это какое-то такое попадалово. И в этом
1: смысле. Да, я думаю, что если ты этим занимаешься, то должно быть все бесплатно.
0: Ну, вообще, кондукторы, на мой взгляд, это работа очень тяжелая, потому что, во-первых, это работа с людьми.
1: Да.
0: Бывают самые разнообразные психи. Во-вторых, это нужно не просчитаться, нужно все четенько выдать. Это надо вот иметь координацию, чтобы когда автобус или маршрутка шатается, еще все это дело вот как-то вот все передать так, чтобы не потерять копеечку. Ну, то есть такое себе, конечно. Давайте поаплодируем кондукторам. Вот я считаю, что давайте вообще, вот правда, мы часто хвалим людей там публичных, еще кого-то хвалим, тех, кто на виду, но мы редко говорим спасибо тем, кто делает нашу жизнь вот проще, тем, кто работает для людей. И кондукторы, на мой взгляд, в этом смысле занимают одно из верховных мест, потому что мы каждый день, многие из нас, сталкиваются с кондукторами, и хорошие кондукторы, которые тебе еще и улыбнутся и поднимут настроение на весь день, вот их не так, чтобы и много. На вес золота, дорогие вы наши. Так, ну что еще у нас есть?
1: Знаешь, меня раздражают тарелочницы.
0: Чего?
1: Тарелочницы, которые вот приходят на свидание, только кушают, кушают, кушают, и только кушают, и еще раз кушают. И тебе нужно потратить 500 000 рублей только за один ужин.
0: Я могу сказать про себя.
1: Да скажи.
0: Пожалуйста.
1: Давай.
0: Пожалуйста, я искренне.
1: Честно.
0: Я на свиданиях всегда ем борщ. Всегда. Всегда абсолютно я прихожу
1: только?
0: На свидание. Да, только борщ. Я ем борщ, потому что, во-первых, я наемся. А во-вторых, я люблю борщ. Ну нет, наверное, во-первых, я люблю борщ, но во-вторых, я наемся. А в-третьих, мне кажется, что борщ, он как бы не сильно разорит человека напротив. Ну, по сути, борщ, ну сколько? Ну 500, 600, 700 рублей.
1: Да.
0: Да, стоит. Ну, если человек меня пригласил на кофе, ну, ребят, ну я не хожу на кофе. Ну, зачем мне это надо?
1: На борщ.
0: Ну, на борщ я пойду, на кофе я не пойду. Ну, зачем мне это надо? Вот правда. Я с утра выпила кучу кофе. Я что, хочу тахикардию к вечеру? Ну, по факту. Повышение артериального давления. Знаете, я уже думаю о своем здоровье. Поэтому вечером кофе я не пью. Это уже как-то странно будет после рабочего дня еще кофе попить. И потом, бывает так, что человек голодный, например, он целый день там занимался какими-то делами. Но тоже вот так сидеть, наедаться за чужой счет, ну, как будто бы мне тоже неудобно. Ну,
1: а ты с собой берешь?
0: Что?
1: Еду.
0: Нет. Борис, нет. Я не беру. Я могу сказать, что если мужчина мне не понравился, вот я вам честно скажу, как есть, я всегда заплачу 50 на 50 или вообще могу сама заплатить. Если он мне не понравился, если мужчина мне понравился,
1: то борщ.
0: То он должен заплатить сам. У меня всегда это так. Потому что для меня это, ну, как признак того, что мы не друзья, что есть какой-то задел на будущее, что он действительно вызвал у меня какой-то интерес. Если если я предлагаю заплатить 50 на 50, вытаскиваю карточку, это очень плохой признак. Это прям признак того, что он уже бежит по ромашковому полю френд-зоны и собирает тюльпаны. Понимаешь? Ну, то есть 100%. Это, ну, только так. Вас, Борис, раздражают тарелочницы? Как вы относитесь?
1: Безумно, потому что когда у тебя зарплата 10 тысяч рублей в год, и она пришла, покушала борщ, на сколько сейчас стоит борщ? Рублей 600, да? Ну, ты представляешь, сколько денег ты отдаешь на борщ, а потом она еще двойную порцию берет с собой?
0: Мне кажется, Борис, я не хочу вас расстраивать, но если мужчина зарабатывает 10 тысяч рублей в год, он вообще не должен ходить на свидание.
2: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
5: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
11: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
12: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка
14: on DFM.
2: Потому что Радио DFM.
14: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, 27-й лунный день у нас продолжается, и это день, когда интуиция становится острее разума. Луна сегодня открывает доступ к сокровенным знаниям и позволяет заглянуть за завесу тайны. Это период обретения истинного пути и духовного прозрения. Сейчас мир вокруг становится прозрачным. Если прислушаться, можно услышать ответ на вопросы, которые мучили годами. Что нельзя делать в 27-й лунный день? Во-первых, принимать судьбоносные решения. Зацикливаться на бытовых мелочах и рутине. Ни в коем случае нельзя в этот период долго любоваться своим отражением в зеркале. Вообще, все, что является нарциссической парадигмой, в этот период считается, ну, скажем так, нежелательным. Можно потерять часть жизненной силы. Также купаться в холодной воде без подготовки нельзя, хотя энергетика воды сегодня очень сильная, поэтому с водой можно пообщаться. То есть какие-то, может быть, желания озвучить через воду, может быть, наоборот, почиститься водой. Сегодня это идеально. Что можно и нужно делать? Медитировать, прислушиваться к внутреннему голосу, общаться с представителями старшего поколения. Через них можно получить какой-то мудрый совет или сокровенное знание. Сажать растения, ухаживать за садом, раздавать долги. Сейчас испортили настроение многим людям. Но, тем не менее, сегодня идеальный для этого день. Вообще, щедрость сегодня максимально круто отображается на вашей карме. Потому что в этот период действительно вы то, что отдаете, получаете вдвойне. Слушать спокойную музыку, созерцать природу для гармонизации души. Сегодня такой нейтральный день, когда самое главное – это прислушаться к внутренним ощущениям, к своим собственным желаниям, к тому, что вы хотите. Не кто-то вокруг, а именно вы. Вот если вы это осознаете, тогда вы сможете это уже визуализировать и в будущем превратить в жизнь. It's showtime. Погода!

0: пишет об этом Андрей. Мне очень сильно раздражает меня, когда высказывают свое мнение, причем очень активно. Есть единицы людей, которых я слушаю и могу подумать над их советами. А когда люди по жизни живут как лохи, но начинают мне рассказывать, как надо жить, зарабатывать и что делать, аж тяжело становится дышать. Есть такая категория людей. Вы знаете, люди, которые формируют тренды, они всегда сталкиваются с хейтом. Это практически всегда так и есть. Потом уже, когда этот тренд сформирован, говорят, ой, ну да, да боже мой, уже 100 человек так сделали и так далее. А то, что первый человек получил максимум хейта и самых разнообразных неприятных для себя вещей, это уже никто не вспоминает. И самое важное – это понимать, готовы ли вы формировать тренды или следовать за чужими трендами. Но если вы готовы формировать собственные тренды, должны готовиться к тому, что, конечно, это будет в отрицании. Во-первых, люди отрицают часто то, что есть в них самих. Не хотят, например, видеть какие-то вещи, которые в себе прячут. Да. Глубоко, например. И это кто-то вскрывает или кто-то делает смело. Они смотрят, боже мой, это же про меня, но это идет сразу отрицание. И вообще часто, когда люди идут в отрицание, это, ну, психологи, по крайней мере, так говорят, часто говорит о том, что именно эта тема у них главенствующая. Вы согласны, Борис?
1: Абсолютно. Еще, кстати, знаешь, что меня бесит? Люди, которые постоянно просят деньги в долг. Часто? Постоянно, Юль.
0: О, боже, да. Это страшная история, потому что вот у нас есть Попов.
1: Да.
0: Вы сейчас на его месте.
1: Берет в долг?
0: А это человек, который всегда дает деньги в долг.
1: А, вот оно.
0: Это проблема, которую миллион раз уже в эфире поднимали. Он не умеет сказать «нет» вообще. А. И на нем ездят абсолютно все. Вот у него можно попросить деньги, и он точно даст, потому что ему неловко отказать. И вот этот момент, когда ты не умеешь говорить «нет», на самом деле это такая же проблема, как и перфекционизм. Есть две проблемы, когда ты не умеешь говорить «нет» и перфекционизм. То есть люди, которые пытаются сделать все идеально, они обычно вообще ничего не доделывают до конца, и все свои гениальные идеи прячут в какой-то ящик, да? А люди, которые не стараются сделать все идеально, они как раз все выпускают. Оля Бузова, привет. И второе, это, конечно, умение говорить «нет». Это очень важное умение.
1: Ты говоришь?
0: Что, конечно, конечно. Это отстаивание личных границ. И ты должен делать только так, как тебе удобно. Потому что это очень важный момент. То есть не то, чтобы удобно. Поймите, есть вещи, которые связаны, там, не знаю, с нашими родными, близкими, с благотворительностью.
1: Да.
0: Но это тоже момент, который ты отдаешь, когда ты наполнен. Угу. Ты готов, ты наполнен, ты готов отдавать. Но если ты пустой, тебе уже нечего отдать, а из тебя все дует и дует и дует и дует, но это уже момент, который нужно вот как-то обрисовать и сказать «нет». Потому что иначе ты просто, ну, извините, просто станешь пустой и никому больше не будешь нужен.
1: Ты
0: в принципе, даже себе. Никогда. Я вообще никогда, я ни разу в жизни ни у одного человека не взяла в долг.
1: Серьезно?
0: Ни у одного человека никогда в жизни. И даже у банка никогда в жизни. Я считаю, что жить нужно посредством. Это моя такая философия. Я не знаю, откуда она у меня появилась, честно. Но она по жизни со мной. Я считаю, что... И это, кстати, плохо, потому что многие говорят, наоборот, заемные средства, это так здорово и так далее. Но я настолько тревожная, что мне... Вот если я буду кому-то должна, я спать не смогу.
1: Юль, если тебе нужно будет максимум рублей 200, ты можешь всегда ко мне обратиться.
0: Мне не нужно будет, Борис. Вам очень повезло в этом смысле. Мне совершенно точно не будет нужно. Я могу взять в долг у человека добрые отношения, какую-то помощь, именно эмоциональную.
1: Да.
0: Но я всегда отдам втройне. Всегда. То есть важно понимать, что помощь и в долг — это не только материальный мир. Это еще иногда и слово доброе. Угу. Потому что вот ты сказал человеку что-то хорошее, и ты, конечно, все равно надеешься, что он тебе отплатит тем же. Но это называется гармония пространства. Это инь-янь. Это когда ты получил — отдай. Получил — отдай. Прими. Вот видите, даже сейчас у меня вот прям это неосознанно получил — отдай. Я боролась с этим, потому что я в один момент вообще отдала себя всю и поняла, что нет, надо, чтобы тоже обратно возвращалось.
1: Ну, у меня тоже инь-янь. Получи, еще раз получи.
0: А нет, а у меня отдай и еще раз отдай.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.

0: для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
5: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина.
10: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: on DFM.
1: Сейчас, друзья, несколько интересных фактов. Узнаем что-нибудь новенькое от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Стенки мыльного пузыря – самая тонкая материя, которую человек может увидеть невооруженным глазом. А у медузы нет мозгов, ни кровеносных сосудов, кстати, у нее тоже нет. Вот. Но то, что у медуз нет мозгов, можно мою соседку, например, которая вытаскивает свои грязные пакеты, представьте, мусорные пакеты, прям ставит у своей двери, чтобы потом там когда-нибудь вынести. Вот я считаю, что она медуза. Сыр, по мнению большинства населения планеты, самое вкусное блюдо. Борис, вы что считаете самым вкусным?
2: Согласен, особенно дортблю.
1: Многие считают, что это попахивает сильно неприятно.
2: Вот ну, это у кого плохое настроение, Юль.
1: Вы любите устрицы, Борис?
2: Нет, я даже их никогда не пробовал, представляете? Мне больше шаверма, вот что-то такое попроще. Бутерброд, сыр, ну да.
1: Сейчас Питер протащился. Шаверма?
2: Конечно.
1: Подождите, вы же москвич.
2: Ну,
1: какая шаверма?
2: Вот душа хочет что-то попроще и подешевле.
1: А душа хочет съесть шаурму в Петербурге, поэтому Борис любит шаверму.
2: А Юля устрицы.
1: Я не люблю устрицы. Я, честно говоря, попробовала несколько раз, причем там самые свежие, даже на берегу океана, и я не понимаю, что это за прикол. То есть то, что они там как-то заливают их и пытаются проглотить, ну, такое себе. Может быть, я не доросла. Понимаете, вот дело в том, что опера. Опера — это прекрасно, совершенно чудесно. Я обожаю балет. Вот просто обожаю неоклассику, фортепианные концерты филармонии. Я все это безумно люблю. Но я не доросла до оперы. И я понимаю, что это только проблема во мне и проблема моего восприятия. То есть это я еще лох, потому что я не доросла до оперы. Но вот так же, наверное, до устрицы я тоже пока не доросла.
2: И как
1: честно.
2: И я, шаурма.
1: А многие вообще едят устрицы, потому что у них проблема с потенцией. Ой, извините, я что, вслух это сказала?
2: Ну, это не смотри на меня.
1: Ну, это же афродизиак. Все, многие считают, что вот нужно как-то есть устрицы для того, чтобы было все получше. Ну, в общем, да. Я здесь, как говорится, только могу поддерживать. Так, 15% людей чистят зубы перед сном, все остальные не чистят. Странная какая-то история. Мне кажется, все чистят. Но это, наверное, не кажется. 70% всех специй производят в Индии. 26% людей будут есть еду с пола, если она пролежала там не более 5 секунд. Не знаю, мое поколение миллениалов, по-моему, все абсолютно точно верит в эту историю 5 секунд. И что упало на пол, то упало на газетку.
2: Это самая вкусная еда с пола, честно.
1: Ну, я не стала. Вот представьте себе, Борис, вот вы идете с борщом.
2: Так.
1: А это последний борщ в вашей вселенной, да? Вот, то есть он в тарелочке такой уже. Вы идете, как нормальный человек, пожрать его перед телеком, да? И вы, ну, там что-то случается, роняете. Ничего не разбивается.
2: И слизовую.
1: Нет, и там кусок мяса. Большой кусок мяса. А вы очень голодный. Вы что, выкиньте это мясо?
2: Нет, конечно.
1: Да, конечно, нет. Ну, просто это вот, это лицемерие, когда люди говорят, нет, конечно, я все. А представьте, дома ничего нет. Да, конечно, вы съедите. Ну, ладно, боже мой. Хотя, может быть, это действительно зумер, может быть, и не съест. Вот я вот сейчас думаю, надо опрос такой специальный провести. Ладно, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой. Не прощелкайте, а может быть, это вы. It's showtime. Ago! Ago!
0: On DFM. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня самый крутой. И тема была такая: что вас раздражает, но вы из последних сил, буквально из последних терпите. Конечно, много самых разнообразных сообщений получили. Вот, например, раздражает, что не могу объяснить своим котам, что мне надоело просыпаться в 5:30 каждый день. А то у вас еще нет собаки. С собакой пришлось бы еще и выходить на улицу вне зависимости от погоды. Меня раздражает, когда на улице холодно, дома холодно, отопление не включили. Вот это ужасно раздражает. Поэтому слушаю ваше радио DFM и особенно ваше вечернее шоу. Оно согревает. Это Илья здесь у нас был. Привет огромный от нас всех. Так, здравствуйте, слушаю ваше радио. Всем добра, привет с Дальнего Востока. Передаю привет всем белазистам, кто сейчас на смене. Ну, здесь у нас без ответов. Раздражают тупые вопросы по работе от людей с опытом работы. 2-3 часа жизни в день уходит на дорогу и пробки. Это ужасно раздражает. И еще раздражает, что я не могу объяснить... про котов мы уже читали. Что еще есть?
2: Меня раздражает то, что в самолете не кормят. Юля, вот как ты к этому относишься? Летишь 4 часа, и только вода, и вода, и вода.
1: Ну, честно говоря, я тоже напрягаюсь в этот момент. Мне кажется, что это особенное удовольствие, когда вас спрашивают, вам рыбу или курицу? Вот это вот, конечно, это приятно. Вы, кстати, что, Борис, выбираете? Подходит к вам стюардесса и спрашивает, рыба, курица, мясо?
2: Я говорю, и то, а ты?
1: Нет, ну честно, вот рыба, курица,
2: мясо. Я говорю, можно мне рыбу, если останется, давайте еще
1: мясо. То есть вы рыбу берете?
2: Все время, постоянно.
1: Борис, мы с вами... Вы знаете, что вы можете попросить дополнительную косолетку?
2: Косолетку? Нет, не знаю.
1: Вы можете ее попросить. Я делаю так всегда, ребята.
2: Закон.
1: Потому что я люблю рыбу, а рыбу берут редко кто. И на самом деле косолетка с рыбой всегда остается. И вам без проблем. Вы можете этим воспользоваться. Если все-таки еду дают, вы можете попросить дополнительную косолетку. Но если вы едите мясо, скорее всего, вам откажут. Если вы курицу, тоже откажут. А вот рыба остается всегда. Что
2: прекрасно.
1: Девушки
2: любят белок.
1: Да, это правда. Значит, что еще у нас есть? Постоянное согласие на обработку персональных данных. На рекламе клиники обратитесь к специалисту, хотя они и так специалисты. Вот говоришь, нельзя курить, пить после операции. Это у нас врачи подошли. А человек забивает на твои советы, и теперь у него проблемы. А потом ты говоришь, ну я же вам говорила, друзья, берегите свое здоровье. Напоминаем, что алкоголь и табак – это очень-очень вредно. Современная бездарная реклама. Очень раздражает. Друзья, она нас кормит. Мы не можем даже поддержать это сообщение, потому что реклама – это наша зарплата. Отнеситесь с пониманием. И, конечно, прямо сейчас мы кому-то отдадим наш подарок. Я решила, что сегодня это будет Елена из Ростова-на-Дону, которая писала очень много сообщений, самых разнообразных, они были все классные. Только часть этих сообщений зачитаю прямо сейчас. Бесит, когда гости не уходят вовремя, уже еда закончилась, все закончилось, они все сидят и сидят, и сидят, и сидят. Когда начальник в плохом настроении и обязательно испортит его всем. Когда продавщица в крутом магазине смотрит на тебя, как на нищебродку. Когда тратишь кучу денег на внешку, а муж трусы поправил и уже красавец. Когда приготовила еду, выверила все вкусы, а муж все это залил мазиком и вкусно типа. Когда вся одежда в шерсти, ношу черный, а кот белый, но терплю, так как люблю моего красавца. Давайте поаплодируем Леночке.
2: Поправляет усы.
1: Она сегодня молодец, большая, да, потому что написала очень много сообщений, только маленькая часть, и за старание, за количество, и за качество, мы, конечно, отдаем им нашу супер фирменную, супер крутую кружку DFM. Ну, а мы, друзья, с вами прощаемся до завтра. Борис, вы с нами завтра?
2: Конечно, куда?
1: Да, Борис, пока Дмитрий болеет, Борис будет здесь. Борис всемогущий, Юля Пого, всем пока!
2: Пока-пока. DFM.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. в эфире новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
0: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто» ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ. ДФМ.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. Oh, DFM.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
3: Пытаемся догадаться, что означает «халам-балам».
4: Может быть, «тяп-ляп»?
3: Да, близко. Ситуация. Вот я вернулась из Сочи.
4: Так.
3: Думаешь, я чемодан разобрала, он лежит у меня посередине. И вообще вещи везде разбросаны. У меня что дома? Сплошной.
4: Халам-балам.
3: Халам-балам.
4: А я-то думал, ну крутая вечеринка. У нас сегодня халам-балам.
3: Ребят, на сцене халам-балам намечается вообще просто.
4: Потусуемся. Там вообще диджей вообще
3: привезли. Там буяка будет.
4: Буяка. Вообще топовый мировой диджей, полный халам-балам. А оказывается, все наоборот.
3: Всем халам-балам. Включи тусовку.
1: Вот ремикс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
12: Бархатный сезон в разгаре. «Биохимия 13». Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
6: 12 и 13 сентября Москва вновь станет столицей дрифта. Впервые на АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата РТС. Позади 5 жарких этапов, бескомпромиссная борьба и сотни зрелищных заездов. Впереди финальные дуэли за место на пьедестале и настоящий всплеск адреналина. Лучшие пилоты, мощные автомобили и 2 дня, чтобы увидеть дрифт на пределе возможностей. При поддержке Радио ДФМ. 6-й этап РДС Open на АДМ Рейсвей. 12 и 13 сентября. Билеты на сайте tickets.vdrifte.ru. 0+.
18: Мы в сети vk.com/dfm.
20: Welcome back, and right now.
18: А теперь тусовка
20: on DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
6: Окошкина.
7: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
8: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
9: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: ДФМ. ДФМ Радио.
0: Радио ДФМ.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес 0+.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
0: DFM. Потому что Radio DFM.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо поднывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: А теперь тусовка.
9: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве полночь. Радио DFM. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
2: Right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

Радио DFM. Включи тусовку.